кружит земля, как в детстве карусель. А над землей кружат ветра потерь. Ветра потерь, разлук, обид и зла. Им нет числа. Им нет числа, сквозят.

где отдохнуть. Сегодня выпала нам честь. Давайте выпьем за подруг, за наших верных, за тех подруг, что не у каждого, но есть. За тех подруг, порой с грустными глазами, порой с усталыми морщинками на лбу. За тех подруг, что вслед идут по жизни с нами и делят с нами нашу труду.

ты меня зовешь, я здесь, чтобы знала ты, я есть. Узнаешь меня, и я тебя узнал. Через мили и века, вот тебе моя рука. Ты зовешь меня, чтоб я тебя позвал.

0: Привет, малыш. Не разбудил?
1: Конечно, нет. Твой голос изменился.
0: А я во сне к тебе сегодня заходил.

дай Бог побольше разных стран, не потеряв своей, однако, дай Бог, чтобы ты.

дай Бог, ну хоть немного Бога, дай Бог всего, всего, всего, и сразу всем, чтоб не обидно.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 4 часа. Авторадио.

Целовал его слепой, расплакавшийся дождь, извиняясь, что всю зиму гриппом проболел. Я стоял бы, любовался до скончания дня вместе с нашим участковым, молча под грибком, но в пакетике прозрачном дым.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 5 часов.
0: Авторадио.

где тень моя еще с твоею не простилась. Еще лежит на ней твоя рука, и голос слышен мой прощальный, и тихое мое

угадала, вещая гадалка, что ворожила мне на короля. И в тихом море

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 6 часов. Авторадио.

Пусть голова моя седа, зимы мне нечего пугаться. Не только груз, мои года, мое богатство.

богатства. Я часто время торопил, привык во все дела впрягаться. Пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Я часто время торопил, пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и пью их горькое лекарство, и никому их не отдам, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и никому их не отдам, мои года, мое богатство.

если скажут мне века, твоя звезда, увы, погасла, подымет детская рука. Мои года,

тебе моя последняя любовь. Вложу в конверт чуть пожелтевший снимок, наивный взгляд, приподнятая бровь.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 7 часов.
0: Новости.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Совет Air Baltic утвердил бизнес-план авиакомпании. Далее об этом и других событиях более подробно.
3: Про главное.
2: Совет латвийской национальной авиакомпании Air Baltic утвердил бизнес-план, который в том числе для улучшения ликвидности предусматривает привлечение временного финансирования в размере 225 миллионов евро, используя существующий пакет обеспечения по приобретенным облигациям 2029 года. Также авиакомпания уменьшит планируемый флот со 100 до 40 самолетов в 2031 году. Как отмечают в авиакомпании, бизнес-план предусматривает, что Рига и впредь будет главным центром деятельности Air Baltic. Но иной, основанной на спросе, будет стратегия маршрутной сети. Также бизнес-план предусматривает корректировку размера флота Airbus A220-300 и обеспечение более эффективной деятельности. Цель плана – достичь регулярной ежегодной финансовой выгоды в размере около 45 миллионов евро. Компания Air Baltic планирует к концу 2026 года эксплуатировать около 36 самолетов Airbus A220-300 по сравнению с 54 самолетами в настоящее время. При этом флот будет постепенно увеличен до примерно 40 самолетов к 2031 году. Одновременно для обеспечения ликвидности авиакомпании в ближайшее время планируется привлечь временное финансирование в размере 225 миллионов евро, используя существующий пакет обеспечения по приоритетным облигациям 2029 года. Также в долгосрочной перспективе предусмотрена рекапитализация предприятия в размере нового займа на 225 миллионов евро и нового собственного капитала на 100 миллионов евро. Часть облигаций 2029 года будет конвертирована в доли капитала предприятия, а оставшаяся часть будет заменена новым, меньшим долгом в размере до 125 миллионов евро. Прогнозируется, что доходы компании вырастут с 779 миллионов евро в 2025 году до примерно 800 миллионов евро в 2027 году и 1 миллиарда евро в 2031 году. Также прогнозируется, что скорректированная прибыль Air Baltic до вычета процентов, налогов, износа, амортизации и арендных платежей, а также до резервов на судебное разбирательство, вырастет со 143 миллионов 900 тысяч евро в 2025 году до примерно 300 миллионов евро в 2031 году. А маржа резервов на судебное разбирательство увеличится с 18,5% до 25-29%. Air Baltic продолжает выполнять полную программу полетов в обычном режиме, билеты, бронирование, предоставляемые услуги клиентам никак не затрагиваются. Цель этого плана – укрепить авиакомпанию в долгосрочной перспективе.
3: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии переменная облачность. Кратковременные дожди ожидаются лишь в отдельных районах, в основном в центральной и восточной частях страны. Ветер западный, северо-западный, порывами до 9-14 метров в секунду. На побережье Видзема до 16 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. Сегодня вечером во время солнечного затмения в Латвии ожидается небольшая и переменная облачность. В Риге переменная облачность, временами дожди во второй половине дня без осадков. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: Музыка объединяет поколения.
1: Все лучшее от прошлых десятилетий до самых свежих премьер.
0: От проверенных временем хитов к новым песням на Авторадио Латвия.
1: Прямо сейчас.

0: Реклама.
1: Можете ли вы представить себе утро без идеальной чашки кофе? Идеальный кофе начинается со свежемолотых зерен, насыщенного аромата и безупречного приготовления. Автоматическая кофемашина Невона обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину Невона на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». Невона. Идеальный кофе. Каждый день.
0: Orchestral Maneuvers in the Dark. Neaizmirstamā vasaras vakarā. 28. augustā Kimmel kvartālā. Biļetes biļešu servisā. Orchestral Maneuvers in the Dark. 28. augustā Kimmel kvartālā.
2: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Perrons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-класс о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Perrons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
0: Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал Дзинтари. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bileshoservice.lv.
3: Какие классные очки! Наверное, стоили целое состояние.
4: Места знать надо. Купила их в оптике «Филман». Всего за 55 евро.
3: Ух ты! Безумно выгодно.
5: «Филман» уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро. В подарок – солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите оптику «Филман». Очки «Филман».
0: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
6: Доброе утро, планета!
0: Успейте купить билеты на fridayticket.com. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Авторадио Латвия. Первое автомобильное радио.
1: Слушайте нас в Риге на частоте 103.2 FM.
0: Вместе в пути.

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. Кратковременные дожди ожидаются лишь в отдельных районах. В основном в центральной и восточной частях страны. Ветер западный, северо-западный, порывами до 9-14 метров в секунду. На побережье Видзема до 16 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. В Риге переменная облачность, временами дожди. Во второй половине дня без осадков. Ветер северо-западный, порывами до 16 метров в секунду. Столбики термометров поднимут до плюс 19 градусов.
0: Реклама.
2: Redzes festivāls Visionete optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te. Vairāk uzzini Visionete LV.
3: Позаботьтесь о себе этим летом. До 31 августа в клиниках Веселибас Центру Апвейна и Баскарты лояльности Веселиба первый прием у гинеколога всего 50 евро. Запишитесь на e-поликлиника ЛВ или по телефону 8828. Код медицинского учреждения 01006 4120.
0: Более 30 лет они покоряют

0: только на Бельшосервис ЛВ. Ищите свежие продукты по лучшим ценам? Приезжайте на рынок в Пурцемсе. Заузова 38А. Сытный плов, вкусный кебаб и домашние супы в Чайхане. Лучшее мясо, молочная продукция, свежие овощи, фрукты и ягоды от местных производителей. Нет времени готовить? Загляните в кулинарию с большим выбором свежих и готовых блюд. Рынок в Пурцемсе. Заузова 38А. Все свежее, вкусное и рядом с вами.
1: Большие города.
0: Би-2 в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа в концертном зале «Дзинтере». Би-2 с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго. Купите билет уже сейчас на Билетсервис.
2: 7bet. Весь август следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
0: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вондерсала». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. «Вондерсала». Группа «Сплин». 5 сентября. «Вондерсала». Люди ночами. Билеты на FridayTicket.com.

сложно так. В сердце ты ко мне вошла и растревожила. Если б мне бы воротить десяток лет назад, увел бы я тебя с собой в любовный звездопад. Между нами многие

0: Реклама. Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концерты зал Зинтери. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
1: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%. Распродаем абсолютно все. «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
2: Я пью до дна за тех, кто в море.
0: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
2: Вот новый поворот.
0: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
2: Еще не все дорешено.
0: Билеты на сайте Bilishuservice. Не пропусти.
2: Еще не все разрешено.
3: Отгадай загадку. Это не чувствуется, не мешает, но может привести к необратимым последствиям.
4: Невыключенный утюг?
3: Хорошая догадка, но нет. Повышенное глазное давление.
5: 10-секундное измерение может сохранить зрение. Проверь глазное давление в оптике «Филман» бесплатно. Адреса и информация на filman.lv.
6: Очки «Филман».
5: Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
7: Best Show Events представляет. 12 августа. Концертный зал Зинтери. Вера
8: Прежнего.
9: Я знаю пароль.
7: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra.
9: А я простила, я простила.
7: Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Зинтери.
9: Я с тобой, моя.
7: Билеты в кассах Bilishuservice.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 8 часов. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Мэр Риги извинился за пробки перед праздником. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Мэр Риги публично извинился перед жителями города после того, как перекрытие набережной 11 ноября утром 11 августа привело к серьезным заторам. Глава столицы признал, что информация о столь масштабных ограничениях движения была распространена слишком поздно. Между тем, центральная часть набережной остается закрытой для автомобилей до конца 16 августа. В связи с подготовкой к празднованию 825-летия Риги с 6 утра была закрыта для движения значительно часть набережной 11 ноября. В социальных сетях жители жаловались на пробки и утверждали, что заранее не знали о предстоящих изменениях. Вейстурс Клейнбергс публично признал, что городские службы не сумели своевременно предупредить жителей. «Прошу прощения у всех, кому этот день был испорчен из-за того, что они неожиданно оказались в пробке после закрытия набережной. Это ненормальная ситуация, когда набережную закрывают за 5 дней до праздника, а информация об этом заранее и достаточно широко не распространяется», — написал мэр. Главное ограничение касается набережной 11 ноября. Автомобильное движение закрыто до 24 часов 16 августа на участке от Каменного моста до улицы Муйтас, а также на параллельной набережной улице со стороны Старой Риги от Полюгатте до Яуниела. То есть одна из важных транспортных артерий центра города будет недоступна автомобилям почти 6 суток. На это же время на набережной отключены светофоры, а также светофор на перекрестке улиц Муйтас и Экспорта. До полуночи 16 августа запрещены также остановка и стоянка машин на обеих сторонах набережной от Каменного моста до улицы Муйтас. На прилегающей параллельной улице и в Бископогате оставленные там автомобили могут быть перемещены в другое разрешенное для стоянки место. Еще более строгие ограничения вступят в силу в день основных праздничных мероприятий. С 12 часов 15 августа до 4 утра 16 августа движение автомобилей будет полностью закрыто на территории Старой Риги. С 10 утра 15 августа до 4 утра следующего дня в Старой Риге и на набережной закроют зоны парковки средств микромобильности. 15 и 16 августа в местах проведения праздника запрещается движение электросамокатов, велосипедов, велорикш, электромобилей и конных экипажей. Дополнительные ограничения вводятся и на соседних улицах. Водителям, которым необходимо ехать через центр, имеет смысл заранее выбирать маршруты в обход набережной, а в дни основных празднований по возможности пользоваться общественным транспортом. Праздничная программа повлияет не только на автомобилистов. До 20 часов 16 августа при необходимости может ограничиваться движение судов на Даугаве между Каменным и Вантовым мостами. 15 августа с 23 часов до полуночи судоходство на этом участке будет полностью закрыто. Для тех, кто решит отказаться от автомобиля у города, есть важная льгота. 15 и 16 августа общественный транспорт Риги будет бесплатным. Бесплатными в эти два дня будут и муниципальные платные парковки, за исключением мест, где временно введен запрет на остановку и стоянку.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии переменная облачность. Кратковременные дожди ожидаются лишь в отдельных районах, в основном в центральной и восточной частях страны. Ветер западный, северо-западный, порывами до 9-14 метров в секунду. На побережье Видземы до 16 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. Сегодня вечером во время солнечного затмения в Латвии ожидается небольшая и переменная облачность. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
0: Авторадио. Движение только вперед.
3: Насыщенный график, стресс, перекусы на ходу, вздутие и тяжесть в животе? Тогда запоминайте. Лакте Флорене Панче Пьята – комплексная формула для комфортного пищеварения. В составе пробиотики, ферменты и растительные экстракты. Лакте Флорене Панче Пьята – легкое пищеварение каждый день. Сделано в Италии. Тутто бене. Все в порядке с Лакте Флорене? Спрашивайте в аптеках Латвии и заказывайте онлайн.
4: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.

0: Музыка объединяет поколения.
1: Все лучшее от прошлых десятилетий до самых свежих премьер.
0: От проверенных временем хитов к новым песням на Авторадио Латвия.
1: Прямо сейчас.

0: Автомонитор.
1: Надо полагать, вчерашний трафик никого не оставил равнодушным. Город вечером накрыли бордовые 9-бальные пробки, чего летом никогда не случалось. Но все когда-то бывает в первый раз, и сегодня водителям нужно считаться с тем, что набережная 11 ноября перекрыта для движения от Каменного моста до улицы Муйтас, и это будет длиться до полудня воскресенья. Более того, отключен светофор на перекрестке Муйтас и Экспорта. Возможно, перекрытие набережной так и планировалось со вчерашнего утра, однако во многих информационных источниках срок закрытия этого участка был обозначен вечером среды, то есть сегодня в 22 часа. В подтверждение этого многие водители обращались в автомонитор, не понимая, что происходит и почему такие крутые пробки. Что сегодня?
2: Время от времени идет дождь. Что касается дорожной обстановки, то в Пардаугаве и в центре в часы пик ожидаются затруднения и пробки, но пока все относительно спокойно. В эти минуты на мониторе 3 балла.
1: Ищем и выбираем оптимальные маршруты движения с учетом ограничений и мест дорожных работ. Всем хочется пожелать беспроблемного движения, и на этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем, кто с нами, хорошего дня и будьте внимательны.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама.
3: Можете ли вы представить себе утро без идеальной чашки кофе? Идеальный кофе начинается со свежемолотых зерен, насыщенного аромата и безупречного приготовления. Автоматическая кофемашина Невона обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину Невона на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». Невона. Идеальный кофе. Каждый день.
4: Выгодное предложение уже в Бонете в Забете. Чтобы электричество было доступно в поездках и в случае неожиданного отключения электроэнергии, выбирайте инверторный генератор Шепах SGA-2500i. Мощность до 2000 Вт. Надежный 4-тактный бензиновый двигатель. Безопасное питание для чувствительной электроники. Цена всего 349 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бунезимс АБЦ.
5: Представляешь, вчера была в оптике Филман. И оказалось, что у меня повышенное глазное давление. Я даже не подозревала, ничего не чувствовала.
6: Это вообще нужно измерять?
5: Еще бы. И если не обнаружить вовремя, последствия могут быть необратимыми. Сходи и ты. В оптике Филман это бесплатно.
7: Очки Филман. Регистрационный код медицинского учреждения 01000468.
8: 29 августа на сцене концертного зала «Дзинтери» с большим сольным концертом выступит Джа!

0: 5 августа. Концертный зал в Центре.
1: Если чё, я бах.
0: Билеты в кассах Билеши Сервис.
2: Сегодня в Мэнес аптеках скидка 30% на всю косметику. Косметика Биодерма, Виши, Эуцерин, Ларуше Посей, Элементре и других брендов сегодня выгоднее. Предложение действительно при наличии карты Веселыба. Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья.
3: Более 30 лет они покоряют мир. Резиденты Лас-Вегаса. Легенды сцены. Australia's Founder from Down Under. С новой программой. Most Wanted Tour. Самые горячие парни планеты.

Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. Кратковременные дожди ожидаются лишь в отдельных районах. В основном в центральной и восточной частях страны. Ветер западный, северо-западный, порывами до 9-14 метров в секунду. На побережье Видземе до 16 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. В Риге переменная облачность, временами дожди. Во второй половине дня без осадков. Ветер северо-западный, порывами до 16 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.
0: Реклама. Август в магазине ПТА. Время подарков. Подарков. Покупайте технику Кэнди, Айга, Электролюкс, Хайер. Получите полезные подарки. Микроволновые печи, набор сомелье, а также возврат до 80 евро при покупке пылесоса Bosch. И это еще не все. Приходите и выбирайте. Информация на сайте ПТА.ЛВ или в магазине ПТА. Дамбия 3А. Спорим, что мы вам подходим?
2: Redzes festivāls Visionete Optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te. Vairāk uzzini Visionete LV.
3: Нам в Евроаптеке важно быть рядом, когда это необходимо больше всего. Вот уже 25 лет знающие фармацевты Евроаптеки на твоей стороне, давая ценные советы и подбирая полезные предложения для каждой ситуации. Поэтому, отмечая наш юбилей, весь август на косметику для лица скидка 45% с картой Medus при покупке на сумму не менее 9,99, а также другие актуальные предложения для энергичного лета. Ждем в Евроаптеке!
0: I speak. Нервы. Noise MC. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
4: Все, что я помню.
0: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
5: Снижаем цены на мясные продукты. В магазинах Lidl с понедельника. Нарезанный свиной бекон горячего копчения 100 грамм 95 центов. Свиные колбаски 400 грамм евро 99. И вареная колбаса со шпиком 600 грамм 2,99. Lidl. Стоит того.
6: Прощай, джиганка, все!
7: «25 августа в зале Дзинтари особенный атмосферный концерт кумира безоговорочной любви публики Валерия Меладзе. Его песни, эмоциональная искренность и часть личной истории каждого. Валерий Меладзе. Билеты в сети «Билетсервис».

0: Автомонитор.
1: Сегодня рано утром немногочисленные очевидцы увидели необычную картину. По каменному мосту, перекрытому для движения полицией, туда-сюда дефилировал крутой спорткар, возможно, из серии «Формулы-1». Видео прислал водитель такси Александр Рязанов. Ну, может быть, снимали для чего-то или к празднику готовятся. Но в городе у нас что только не происходит за последнее время. Про вчерашний бешеный трафик не будем. Лучше посмотрим, что на рижских дорогах происходит сегодня. Четверка на мониторе появилась еще с полчаса тому назад. К этой минуте дорожная обстановка уже оценивается в 5 баллов. Самые затратные по времени пробки, например, в центре на Эмилиас Бенеминас, где произошло ДТП возле Рижского центрального вокзала. Затор превышал 25 минут, об этом сообщали 15 минут назад. И плотно на Густава Замгалагатова перед Бриебе со стороны Восточной магистрали, где можно задержаться примерно на 15 минут. С другой стороны, исчез затор на Карле Ульмане Гатва перед Лепе в сторону Юрмалского шоссе. Видимо, открыли для движения обе полосы. Что ж, приспосабливаемся к организации движения с перекрытым участком набережной от Каменного моста до улицы Муйтас и следим за знаками, все соблюдаем. Меня зовут Владимир Тин. Всем, кто с нами, пожелаю удачного дня и безопасного движения.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама.
2: В самом центре Риги есть место, где городской ритм остается за дверью. АКОС 4 – новый жилой дом на тихой односторонней улице, где комфорт сочетается с энергией города. Просторные двух- и трехкомнатные квартиры с качественной отделкой, подземная парковка, школы, кафе и театр всего в нескольких шагах. А на последнем этаже – эксклюзивный пентхаус с приватным лифтом. Ваш новый адрес в центре Риги – улица АКОС 4. Подробнее на akos4.lv или в агентстве недвижимости Кода Реал. АКОС 4 – тишина, которую вы выбираете сами.
3: Ищите свежие продукты по лучшим ценам? Приезжайте на рынок в Пурцемсе. Зелзовос 38А. Сытный плов, вкусный кебаб и домашние супы в Чайхане. Лучшее мясо, молочная продукция, свежие овощи, фрукты и ягоды от местных производителей. Нет времени готовить? Загляните в кулинарию с большим выбором свежих и готовых блюд. Рынок в Пурцемсе. Зелзовос 38А. Все свежее, вкусное и рядом с вами.
4: Лето в новом звучании в Дорсе. Откройте для себя атмосферу отдыха в самом центре Риги. Летняя терраса уже открыта. Дорси объявляет сезон устриц. Все лето устрицы по себестоимости. Авторская кухня, свежие морепродукты, утонченные вкусы и сервис, в который хочется возвращаться. Дорси – место, где роскошь ощущается. Естественно, Антониас 9. Забронируйте свой вечер уже сегодня.
5: Я пью до дна за тех, кто в море.
6: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
5: Вот новый поворот.
6: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
5: Еще не все дорешено.
6: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
5: Еще не все разрешено.
7: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Вы слушаете Авторадио Латвия.
1: Все могло бы быть по-другому.
0: Первое автомобильное радио.
1: И только

0: 3FM.
1: Авторадио Латвия. Вместе в пути.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 9 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Министерство прогнозирует дальнейшее снижение цен на продукты питания в этом году, но их рост в следующем. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Ожидается, что дефляция годовых цен на продовольствие продолжится в ближайшие месяцы текущего года, однако в следующем году, скорее всего, избежать роста цен на продовольствие не удастся, на что повлияют более высокие цены на нефть и газ, военные действия в Черном море, которые нарушают экспорт зерна из Украины и России, а также неблагоприятные погодные условия для сбора урожая в Центральной и Южной Европе этим летом, сообщило Министерство финансов. В июле текущего года потребительские цены снизились впервые с начала года. По данным Центрального статистического бюро, потребительские цены в июле снизились на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем. В годовом исчислении рост цен по-прежнему составлял 2,6%, однако этот уровень инфляции был значительно ниже, чем в предыдущие месяцы, когда годовая инфляция достигала 3,5%. Снижение цен зафиксировано в нескольких группах продуктов питания, однако, как подчеркивает Министерство финансов, наиболее существенный вклад внесли те группы продуктов, для которых ставка налога на добавленную стоимость была снижена с 21 до 12% с 1 июля текущего года, а именно хлеб, молоко, мясо птицы, яйца. Министерство финансов заявляет, что если розничные торговцы полностью учтут сниженную ставку НДС в розничных ценах на вышеупомянутые продукты питания, цены на эти товары должны снизиться примерно на 7,4%. Фактическое снижение цен на большинство этих товаров оказалось даже немного выше, за исключением хлеба. По сравнению с июнем цена на хлеб снизилась на 5,8%, на яйца на 7,6%, а цены на куриное мясо и молоко на 8% и на 12,8% соответственно. В то же время, как поясняет Министерство финансов, следует учитывать, что розничные торговцы регулярно проводят ценовые акции. А цены на сырье, используемое в производстве хлеба, молока, мяса, птицы, тесно связаны с ситуацией на международных товарных рынках. На них влияет ряд факторов, таких как объем урожая, цены на энергоносители и спрос. Следовательно, снижение цен на продукты питания после снижения ставки НДС также было обусловлено другими факторами, подчеркивает Министерство финансов. Кроме того, министерство отмечает, что влияние снижения ставки НДС в краткосрочной и среднесрочной перспективе может быть различным, поскольку цены на продовольственное сырье могут значительно колебаться. В целом, оценивая влияние снижения ставки НДС на цены на хлеб, молоко, куриное мясо и яйца, Министерство финансов приходит к выводу, что снижение цен на эти продукты в июле соответствовало ожиданиям.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии переменная облачность. Кратковременные дожди ожидаются лишь в отдельных районах, в основном в центральной и восточной частях страны. Ветер западный, северо-западный, порывами до 9-14 метров в секунду. На побережье Видземе до 16 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. Сегодня вечером во время солнечного затмения в Латвии ожидается небольшая и переменная облачность. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: Музыка объединяет поколения.
1: Все лучшее от прошлых десятилетий до самых свежих премьер.
0: От проверенных временем хитов к новым песням на Авторадио Латвия.
1: Прямо сейчас.

0: Реклама. Август в магазине ПТА. Время подарков. Подарков. Покупайте технику Кэнди, Айга, Электролюкс, Хайер. Получите полезные подарки. Микроволновые печи, набор сомелье, а также возврат до 80 евро при покупке пылесоса Bosch. И это еще не все. Приходите и выбирайте. Информация на сайте ПТА ЛВ или в магазине ПТА Дамбия 3А. Спорим, что мы вам подходим.
1: Divas izdevīgas dienas Veikalos Maxima. Tikai piekdien un sestdien, 14. un 15. augustā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Nepārtikas precēm 50% atlaide. Konservētajai produkcijai Bonduele 50% atlaide. Maxima.
2: Redifest 2026 в Риге. 29 августа. Wonder Sala. На сцене. Айспик. Нервы. Noise MC. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Ready Fest в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
3: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: первый раз.
1: Дорога длинная,
2: но с музыкой всегда светлее.
1: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. Кратковременные дожди ожидаются лишь в отдельных районах. В основном в центральной и восточной частях страны. Ветер западный, северо-западный, порывами до 9-14 метров в секунду. На побережье Видземе до 16 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. В Риге переменная облачность, временами дожди. Во второй половине дня без осадков. Ветер северо-западный, порывами до 16 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.
0: Реклама. Максима ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 11. Līdz 17. augustam kūtī tētas vistu olas Baltikovo. Iepakojumā 10 vienības, 1 eiro 65 centi. Saldējums Pols, plombīrs vai šokolādes 75 grami, 59 centi. Kafijas pupiņas Merild krēma 1 kilograms, 13 eiro 99 centi. Maxima, lai nekā netrūktu.
2: Какие классные очки! Наверное, стоили целое состояние.
3: Места знать надо. Купила их в оптике «Филман». Всего за 55 евро.
2: Ух ты! Безумно выгодно.
4: «Филман» уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро. В подарок – солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите оптику «Филман». Очки «Филман».
5: Прощай, цыганка, все!
6: «25 августа в зале Дзинтари особенный атмосферный концерт кумира безоговорочной любви публики Валерия Меладзе. Его песни, эмоциональная искренность и часть личной истории каждого. Валерий Меладзе. Билеты в сети «Билетсервис».

0: наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На Первом автомобильном.

0: Автомонитор.
1: 6 баллов перед 9 часами и более 30 существенных затуров. Таков итог утреннего часа пик в латвийской столице. К этой минуте трафик немного снизился и находится в диапазоне от 4 до 5 баллов. При этом остается немало сложных мест в черте города. Вантовый мост и подъезды к нему со стороны Пардаугавы. В центре улицы Лачплеша чуть поудаль тормозят Таллинас и Пернавас перед Зимитанским мостом со стороны Гризинкалнса. Также можно отметить Густава Земгалагатва перед Брейбас со стороны Восточной магистрали. Это самое затратное по времени затруднение в данный момент. Мы переходим к сводке госполиции за минувшие сутки. Напомню, за понедельник в Риге и столичном регионе было зарегистрировано 103 ДТП с 20 пострадавшими. За минувший вторник аварий существенно меньше, 71. Здесь объяснение простое. Вчера Ригу накрыли мощные пробки, а в них особо не побалуешь, да и повнимательнее ведут себя водители. Однако продолжим. 10 пострадавших и внимание. Вновь, как и в понедельник, 8 пострадавших на велосипедах. Что-то здесь не так. Велодорожек понастроили, ДТП с участием велосипедистов увеличилось в разы. Видимо, на переходах все в основном и происходит, так что будьте очень внимательны. Это относится как к водителям, так и к самим владельцам двухколесных велоконей. И на этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Пусть среда будет для всех удачной, а дороги безопасными.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама.
2: Лето в новом звучании в Норсе. Откройте для себя атмосферу отдыха в самом центре Риги. Летняя терраса уже открыта. Норсе объявляет сезон устриц. Все лето устрицы по себестоимости. Авторская кухня, свежие морепродукты, утонченные вкусы и сервис, в который хочется возвращаться. Норсе – место, где роскошь ощущается. Естественно, Антониас 9. Забронируйте свой вечер уже сегодня.
3: Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
4: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси Мэн». 19 августа в концертном зале «Дзинтери».
3: Билеты «Билишус Сервис».
5: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

любимой вдруг поссорил случай. Часто тот, кто любит, ссорится зазря. Вы в глаза друг другу поглядите лучше.

0: Вы слушаете Авторадио Латвия.
1: Я всю жизнь шел тебе наяву и во сне.
2: Каждый день с тобой, сердцем и рукой.
0: Первое автомобильное радио.
1: Истинный.

0: края.
1: 103.2 FM.
2: Не забывайте, пока мы вместе.
3: Авторадио Латвия.
4: Вместе в пути.

0: Риге 10 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про авиацию.
1: Латвийская национальная авиакомпания Air Baltic зимой изменит маршрутную сеть. 9 направлений будут закрыты, еще на 16 маршрутах сократится частота полетов. Изменения затронут рейсы из Риги, Таллина, Вильнюса, Паланги и сезонной базы в финском Куосамо. В частности, из Риги зимой не будет рейсов в Любляну и на Мальту. Из Таллина Air Baltic отменит полеты в лондонский Гатвик, а из Вильнюса в Берлин и Дубай. Также компания уберет несколько сезонных курортных направлений из Лас-Пальмаса и рейс Паланга-Тенерифе. Часть маршрутов не закроют полностью, но летать по ним станут реже. Например, на линии Рига-Копенгаген количество рейсов уменьшится на 3 в неделю. По 2 рейса в неделю уберут на направлениях из Риги в Стокгольм, Франкфурт и Тампере. В Air Baltic объясняют изменения сезонной корректировкой расписания. Компания регулярно пересматривает маршрутную сеть с учетом спроса, сезонности, коммерческих факторов и ситуации на рынке. Зимний сезон у перевозчика длится с октября по март. При этом в компании подчеркивают, что изменения затронут только небольшую часть маршрутной сети и не означают пересмотра долгосрочной стратегии Air Baltic.
2: Про детей.
1: Состояние здоровья подрастающего поколения в Латвии вызывает серьезные опасения, заявил почетный доктор Латвийской академии наук Петерис Апинис. Примерно треть детей в Латвии к 18 годам имеют лишний вес, отметил специалист. Он подчеркивает, что избыточные килограммы в подростковом возрасте запускают цепочку долгосрочных проблем, которые напрямую ограничивают будущее молодых людей. В частности, многие выпускники оказываются не в состоянии сдать базовые физические нормативы. Это закрывает им путь в армию, полицию и другие сферы, где критически важна хорошая форма. Одной из главных причин сложившейся ситуации Апинис называет дефицит движения в учебных заведениях. Латвийская система образования пока не в силах гарантировать детям регулярные нагрузки. Для сравнения доктор приводит пример Норвегии и Швеции, где стандартом считается минимум 1 час полноценной активности в день, желательно под открытым небом. Внедрение подобного подхода могло бы коренным образом изменить показатели здоровья нации. Если бы мы смогли это обеспечить, наши дети были бы гораздо здоровее, резюмировал Апинис.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. В Земгале и Видземе пройдут небольшие дожди. Дневная температура составит от 16 до 21 градуса тепла. Будет дуть северо-западный ветер до 7 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха составит от плюс 17 до плюс 19 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио. Движение только вперед.
3: Насыщенный график, стресс, перекусы на ходу, вздутие и тяжесть в животе? Тогда запоминайте. Лакте Флорене Панче Пьята – комплексная формула для комфортного пищеварения. В составе пробиотики, ферменты и растительные экстракты. Лакте Флорене Панче Пьята – легкое пищеварение каждый день. Сделано в Италии. Тутто бене. Все в порядке с Лакте Флорене? Спрашивайте в аптеках Латвии и заказывайте онлайн.
4: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Группа «Фабрика». Музыкальный коллектив, который стал одним из долгожителей современной эстрады. Команда не перестает радовать поклонников новыми хитами, а старые до сих пор входят в различные хит-парады. Участницы проекта не боятся экспериментировать и вносить нотки иронии в свое творчество. История группы началась на проекте «Фабрика звезд». Состав коллектива менялся не раз. Но Ирина Тонева остается участницей группы с самого начала. Сегодня «Фабрика» продолжает выступать и выпускать новые работы. Одна из них — песня «Незабудка». Встречайте!

0: Реклама. Август в магазине ПТА. Время подарков. Подарков. Покупайте технику Кэнди, Айга, Электролюкс, Хайер. Получите полезные подарки. Микроволновые печи, набор сомелье, а также возврат до 80 евро при покупке пылесоса Bosch. И это еще не все. Приходите и выбирайте. Информация на сайте ПТА.ЛВ или в магазине ПТА. Дамбия 3А. Спорим, что мы вам подходим?
1: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
2: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
3: Доброе утро, планета!
2: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
4: Нам в Евроаптеке важно быть рядом, когда это необходимо больше всего. Вот уже 25 лет знающие фармацевты Евроаптеки на твоей стороне, давая ценные советы и подбирая полезные предложения для каждой ситуации. Поэтому, отмечая наш юбилей, весь август на косметику для лица скидка 45% с картой Медус при покупке на сумму не менее 9,99, а также другие актуальные предложения для энергичного лета. Ждем в Евроаптеке!
5: 29 августа на сцене концертного зала «Дзинтери» с большим сольным концертом выступит Джа Калиб.
6: Что ты видишь в твоих снах? Там, наверное, весна.
5: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Калиб. 29 августа. Концертный зал «Дзинтери».
6: Если чё, я пах.
5: Билеты в кассах «Билеши сервис».
7: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах. Начнем с летней тематики. Кошки любят отдыхать в тени под припаркованными автомобилями. Это на самом деле реальная опасность при трогании с места. Один китайский производитель разработал систему на базе искусственного интеллекта, которая обнаруживает живых существ под днищем автомобиля перед началом движения. Принцип работы прост и изящен. Когда автомобиль выключен и стоит неподвижно, система создает эталонный снимок днища. Перед началом движения она делает новые снимки в режиме реального времени и сравнивает их с эталоном. Любое изменение – это уже сигнал тревоги. Распознаванию кошек систему обучали в первую очередь, так что теперь у городских котиков появился технологический защитник. Ждем это новшество в нашей стране. Одна компания провела анализ причин ДТП на скоростных трассах, там, где встречные потоки разделены барьерами. Результат оказался неожиданным. Абсолютное большинство смертельных аварий на таких дорогах – это не встречные столкновения, а попутные. На их долю пришлось свыше 80% ДТП с погибшими. Причины в протоколах указаны стандартные – лихачество, невнимательность и превышение скорости. В таком случае снижение аварийности – это значит устанавливать барьеры, динамические табло, знаки и современные дорожные фонари. Но никакая инфраструктура не компенсирует осознанное нарушение правил. Статистика – это повод задуматься каждому, кто считает себя опытным водителем на пустой трассе. Давайте освежим знания из автошколы, они точно нам сегодня пригодятся. Белая разметка – это основная и привычная. Желтая и синяя не имеют приоритета перед белой. Желтую наносят там, где нужно усилить видимость на сложных участках. Она дублирует белую, делая ее заметнее в плохих условиях. Синяя разметка несет исключительно информационную функцию, просто дает водителю дополнительные ориентиры. На наших латвийских такое явление редкое, но тем не менее знайте. Главной же является оранжевая разметка. Она имеет приоритет над всеми остальными цветами, но носит временный характер. Ее используют на участках дорожных работ и при временных ограничениях. Если видите оранжевую разметку, знайте, она главнее белой, и следуйте именно ей. Всем удачи в пути.
1: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день. На Авторадио Латвия.
2: Погода. По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. Кратковременные дожди ожидаются лишь в отдельных районах. В основном в центральной и восточной частях страны. Ветер западный, северо-западный, порывами до 9-14 метров в секунду. На побережье Видземе до 16 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. В Риге переменная облачность, временами дожди. Во второй половине дня без осадков. Ветер северо-западный, порывами до 16 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.
3: Реклама.
4: Можете ли вы представить себе утро без идеальной чашки кофе? Идеальный кофе начинается со свежемолотых зерен, насыщенного аромата и безупречного приготовления. Автоматическая кофемашина Невона обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину Невона на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». Невона. Идеальный кофе. Каждый день.
5: Redzes festivāls Visionete Optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te. Vairāk uzzini Visionete LV.
6: Позаботьтесь о себе этим летом. До 31 августа в клиниках Веселибас Центру Апвейна ибо с картой лояльности Веселиба первый прием у гинеколога всего 50 евро. Запишитесь на e-poliklinika.lv или по телефону 8828. Код медицинского учреждения 01006410.
7: Снижаем цены на мясные продукты. В магазинах Lidl с понедельника. Нарезанный свиной бекон горячего копчения 100 грамм 95 центов. Свиные колбаски 400 грамм евро 99. И вареная колбаса со шпиком 600 грамм 2,99. Lidl стоит того.
8: 28 августа Би-2 в Юрмале играют «Квартирник».
3: душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни. Диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал Цинтари. Купите билеты уже сейчас на Билишу-сервис.
8: Предложение в аптеках Апотека в июне. Таблетки Флебодия, покрытые оболочкой 600 мг для лечения нарушений венозного кровообращения и острого геморроя у взрослых. Точные дозировки смотреть в инструкции по применению медикамента. Активное вещество медикамента Диасминум. В хороших руках. Апотека. Рекламодатель Сиатамру. Безрецептурный медикамент. Необоснованное применение лекарств вредно для здоровья. Консультируйтесь со своим врачом или фармацевтом об использовании лекарства. Перед применением лекарства внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую информацию на упаковке.
3: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает Вандерсала. Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вандерсала. Группа «Сплин». 5 сентября. Вандерсала.
9: Люди ночами.
3: Билеты на FridayTicket.com.

0: Музыка объединяет поколения.
1: Все лучшее от прошлых десятилетий до самых свежих премьер.
0: От проверенных временем хитов к новым песням на Авторадио Латвия.
1: Прямо сейчас.

просто так. Помолчим о пропавших друзьях, помолчим добрым словом о них, и представим, как будто на днях, в этот вторник

0: Реклама.
1: В самом центре Риги есть место, где городской ритм остается за дверью. АКОС 4 – новый жилой дом на тихой односторонней улице, где комфорт сочетается с энергией города. Просторные двух- и трехкомнатные квартиры с качественной отделкой, подземная парковка, школы, кафе и театр всего в нескольких шагах. А на последнем этаже – эксклюзивный пентхаус с приватным лифтом. Ваш новый адрес в центре Риги – улица АКОС 4. Подробнее на akos4.lv или в агентстве недвижимости «Кода Реал». АКОС 4 – тишина, которую вы выбираете сами.
2: Выгодное предложение уже в Бунете в Забете. Чтобы электричество было доступно в поездках и в случае неожиданного отключения электроэнергии, выбирайте инверторный генератор Шепах SGA-2500i. Мощность 2000 Вт. Надежный 4-тактный бензиновый двигатель. Безопасное питание для чувствительной электроники. Цена всего 349 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бунезивс АБЦ.
3: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Rockset UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концерты зал Зинтери. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
4: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%. Распродаем абсолютно все. «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
5: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Зинтери. Вера
6: Прежнего. Я
5: знаю пароль. Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra. А я простила, я простила. Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Зинтери. Билеты в кассах Билишсервис.
7: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 11 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про санкции.
1: Во вторник, 11 августа, Кабинет министров одобрил поправки к закону о развитии сельского хозяйства, направленные на запрет ввоза в Латвию кондитерских изделий, безалкогольных напитков и пива из России и Беларуси. Окончательное решение по поводу законодательного

0: этих поправок предстоит принять Сейму. В Министерстве земледелия пояснили, что нынешний национальный запрет распространяется только на сельскохозяйственную продукцию и корма для животных. Теперь планируется включить в него такие продукты питания, как конфеты, леденцы, шоколад, печенье и другие мучные кондитерские изделия, соусы, готовые супы, а также безалкогольные напитки и пиво. В министерстве сообщили, что эти изменения необходимы для расширения существующего национального запрета на импорт продукции из России и Беларуси. При этом запрет не затронет транзит данных товаров или их доставку в другие страны, члены Европейского Союза.
1: Про образование.
0: Распределение финансируемых государством учебных мест в вузах недостаточно связано со спросом на рынке труда, поэтому высшее образование необходимо планировать как согласованный с работодателями стратегический заказ, заявили в Латвийской торгово-промышленной палате. По мнению руководства палаты, несоответствие распределения бюджетных мест спросу на рынке труда тормозит рост в отраслях, где не хватает специалистов, и влечет за собой неэффективное расходование публичных средств в сферах, где число выпускников превышает потребности народного хозяйства. Еще 3 сентября 2025 года Совет по развитию человеческого капитала решил, что Минобразование и науки должно подготовить предложение по заказу в сфере высшего образования. Однако, по утверждению предпринимателей, за прошедший год ничего не было сделано. Торгово-промышленная палата считает, что Совет должен утверждать стратегический заказ в сфере высшего образования, а договоры с вузами должны заключаться только после согласования проектов с организациями предпринимателей. Если заказ не планируется вместе с теми, кто будет трудоустраивать специалистов, мы все продолжим платить дважды, а именно за подготовленных специалистов, которые в отрасли не работают, и за неподготовленных специалистов, нехватка которых препятствует росту экономики, подчеркнули в Латвийской торгово-промышленной палате.
1: Про погоду.
0: Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. В Земгале и Видземе пройдут небольшие дожди. Дневная температура составит от 16 до 21 градуса тепла. Будет дуть северо-западный ветер до 7 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха составит от плюс 17 до плюс 19 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
2: Авторадио.

0: Дело мастера.
1: Когда дверь начинает тереться о пол или цепляться за косяк, это не просто мелкая неприятность, а знак того, что что-то в ее работе изменилось. Такое случается из-за времени, влажности и просто потому, что крепеж чуть ослаб. Если крепеж уже держится плохо, лучше заменить короткие саморезы на длинные, чтобы петля снова села плотно. А если отверстия в дереве разбиты, их можно заполнить деревянными шкантами или эпоксидной смолой. Если с петлями все в порядке, стоит взглянуть на дверную коробку. Если коробка стоит неровно, дверь всегда будет цепляться. Ее можно аккуратно выровнять и зафиксировать прочнее, чтобы конструкция снова держала форму. Бывает и так, что дверь разбухает от влажности, и нижний край начинает упираться в пол. В этом случае помогает легкая шлифовка. Достаточно чуть-чуть снять материал с нижнего края, чтобы дверь снова двигалась свободно. Делать это нужно постепенно, чтобы не убрать лишнего. Если отверстия под петли повреждены настолько, что регулировка уже не помогает, петли можно перенести. Для этого дверь снимают, отмечают новое место карандашом и снова крепят петлю. Иногда это единственный способ вернуть ровную посадку и плавный ход. Не забывайте и про замок. Иногда именно язычок или защелка мешают двери закрываться правильно. Если замок установлен неправильно, дверь начинает уводить в сторону. Легкая регулировка или перестановка ответной планки решают проблему. Ну а умение спокойно найти причину и исправить ее – это уже дело мастера.
0: Дело мастера. Реклама.
2: Можете ли вы представить себе утро без идеальной чашки кофе? Идеальный кофе начинается со свежемолотых зерен, насыщенного аромата и безупречного приготовления. Автоматическая кофемашина Невона обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину Невона на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». Невона. Идеальный кофе. Каждый день.
3: Лето в новом звучании в Дорсе. Откройте для себя атмосферу отдыха в самом центре Риги. Летняя терраса уже открыта. Дорси объявляет сезон устриц. Все лето устрицы по себестоимости. Авторская кухня, свежие морепродукты, утонченные вкусы и сервис, в который хочется возвращаться. Дорси – место, где роскошь ощущается. Естественно, Антониас 9. Забронируйте свой вечер уже сегодня.
4: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Perrons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-класс о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Perrons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
5: Ищите свежие продукты по лучшим ценам? Приезжайте на рынок в Пурцемсе. Дзелзова 38А. Сытный плов, вкусный кебаб и домашние супы в Чайхане. Лучшее мясо, молочная продукция, свежие овощи, фрукты и ягоды от местных производителей. Нет времени готовить? Загляните в кулинарию с большим выбором свежих и готовых блюд. Рынок в Пурцемсе. Дзелзова 38А. Все свежее, вкусное и рядом с вами.
6: Orchestral Maneuvers in the Dark. Neaizmirstamā vasaras vakarā, 28. augustā Kimmel kvartālā. Biļetes biļešu servisā. Orchestral Maneuvers in the Dark. 28. augustā Kimmel kvartālā.

Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Авторадио.
1: Вместе в пути.
2: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.
1: На часах

0: Интересный факт. Электромобили. Многим может показаться, что ультраэкономические электромобили в 21 веке перевернули мир автомобильной промышленности. Но и это мнение является заблуждением. Изначально электромобиль увидел мир в конце 19-го – начале 20-го столетия. И на тот момент они были гораздо популярнее, чем автомобили с двигателем внутреннего сгорания.
1: Авторадио «Латвия». Знаем. Потому что первое автомобильное радио.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. Кратковременные дожди ожидаются лишь в отдельных районах. В основном в центральной и восточной частях страны. Ветер западный, северо-западный, порывами до 9-14 метров в секунду. На побережье Видзема до 16 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. В Риге переменная облачность, временами дожди. Во второй половине дня без осадков. Ветер северо-западный, порывами до 16 метров в секунду. Столбики термометров поднимут до плюс 19 градусов.
0: Реклама.
2: Redzes festivāls Visionete Optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te. Vairāk uzzini Visionete LV.
3: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Coca-Cola Fantelli Sprite 2 литра, евро 49. Подсолнечное масло 1 литр, евро 89. И творог 9%, 1 килограмм, 3,59. Lidl. Стоит того.
4: В августе на небе сияют звезды. Но в Мэнес аптеке сияют особенно выгодные цены. Начался месяц звездных цен. В августе Magvit Plus и Magvit Go для мышц, нервов и энергии продаются за полцены от 9 евро 99 центов. Предложение действительно при наличии карты Веселыба.
5: Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья.
0: Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал Дзинтари. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilishuservice.lv.

0: на четырех лапах.
1: В программе «На четырех лапах» мы рассказываем о том, как заботиться о собаке и что делать, если она неожиданно убежала. Почему питомцы иногда стремятся уйти и как человеку спокойно помочь им вернуться домой. Собака может убежать не из-за опасности, а из-за любопытства и интереса к новым запахам, звукам или знакомым местам. Стремление побежать вперед часто связано с живым темпераментом и желанием двигаться. Иногда питомец уходит немного дальше по привычному маршруту, чтобы изучить изменения в знакомой обстановке. Если собака оказалась вне поля зрения, важно действовать спокойно и последовательно. Стоит вспомнить, где вы были в последний раз вместе, и проверить ближайшие места, где питомец мог задержаться. Часто собаки не теряются, а просто увлекаются окружающим миром. Голос хозяина остается для собаки важным ориентиром. Мягкий и уверенный зов помогает питомцу быстрее сориентироваться и вернуться. Полезно пройти знакомый маршрут медленно, давая собаке возможность услышать вас и выйти навстречу. Отдельно стоит сказать о правилах прогулок. Даже самая послушная собака должна находиться на поводке. Это важно не только для ее безопасности, но и из уважения к другим владельцам собак и людям вокруг. Не все питомцы готовы к внезапному контакту, и поводок помогает сохранить спокойствие и комфорт для всех участников прогулки. И пока мы учимся быть внимательными на прогулках, мир на четырех лапах становится понятнее человеку.
0: На четырех лапах. Реклама.
2: В самом центре Риги есть место, где городской ритм остается за дверью. АКОС-4 – новый жилой дом на тихой односторонней улице, где комфорт сочетается с энергией города. Просторные двух- и трехкомнатные квартиры с качественной отделкой, подземная парковка, школы, кафе и театр всего в нескольких шагах. А на последнем этаже – эксклюзивный пентхаус с приватным лифтом. Ваш новый адрес в центре Риги – улица АКОС-4. Подробнее на akos4.lv или в агентстве недвижимости «Кода Реал». АКОС-4 – тишина, которую вы выбираете сами.
3: Я пью до дна за тех, кто в море.
4: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
3: Вот новый поворот.
4: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
3: Еще не все дорешено.
4: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
3: Еще не все разрешено.
5: Неделя сегодня. С вами весь 2027 год. Открыта подписка на газету «Неделя сегодня» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов. Август – лучшее время оформить подписку. Действует особая цена. Каждому подписчику – подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бриева, 155, корпус 3 или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
6: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: В эфире радиопрограмма «Авторадио Латвия». Свидетельство разрешения на вещание номер АА-139/1. Выдано Национальным советом по электронным средствам массовой информации 9 сентября 2020 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
0: В Риге 12 часов.
1: Новости.
2: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
3: Про авиацию.
2: Новый план латвийской национальной авиакомпании Air Baltic намечает необходимое для предприятия направление, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс. По его словам, одного бизнес-плана недостаточно. В него должны поверить потенциальные инвесторы, а также он должен быть достаточно убедительным для правительства, Сейма и латвийских налогоплательщиков. Ситуация с национальной авиакомпанией Air Baltic очень серьезная, и с обществом об этом нужно говорить на открытом и ясном языке, указал Кулбергс. Учитывая понижение оценки международных рейтинговых агентств Fitch и S&P,

0: Финансовую ситуацию предприятия, утвержденный Советом Air Baltic Business Plan, необходимость привлечь 225 миллионов евро временного финансирования и текущие переговоры с держателями акций, Air Baltic вступила в решающий этап развития. Авиакомпания однозначно является стратегически важным для Латвии предприятием, однако стратегическое значение не может означать безусловное государственное финансирование, считает Кулбергс. Премьер подчеркнул, что нынешние проблемы являются результатом нескольких необдуманных решений, принятых в предыдущие годы.
1: Про детей.
0: Состояние здоровья подрастающего поколения в Латвии вызывает серьезные опасения, заявил почетный доктор Латвийской академии наук Петерис Апинис. Примерно треть детей в Латвии к 18 годам имеют лишний вес, отметил специалист. Он подчеркивает, что избыточные килограммы в подростковом возрасте запускают цепочку долгосрочных проблем, которые напрямую ограничивают будущее молодых людей. В частности, многие выпускники оказываются не в состоянии сдать базовые физические нормативы. Это закрывает им путь в армию, полицию и другие сферы, где критически важна хорошая форма. Одной из главных причин сложившейся ситуации Апинис называет дефицит движения в учебных заведениях. Латвийская система образования пока не в силах гарантировать детям регулярные нагрузки. Для сравнения доктор приводит пример Норвегии и Швеции, где стандартом считается минимум 1 час полноценной активности в день, желательно под открытым небом. Внедрение подобного подхода могло бы коренным образом изменить показатели здоровья нации. «Если бы мы смогли это обеспечить, наши дети были бы гораздо здоровее», – резюмировал Апинис.
1: Про погоду.
0: Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. В Земгале и Видземе пройдут небольшие дожди. Дневная температура составит от 16 до 21 градуса тепла. Будет дуть северо-западный ветер до 7 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха составит от плюс 17 до плюс 19 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
2: Авторадио. Движение только вперед.
3: Насыщенный график, стресс, перекусы на ходу, вздутие и тяжесть в животе? Тогда запоминайте. Лактофлорене Панче Пьята – комплексная формула для комфортного пищеварения. В составе пробиотики, ферменты и растительные экстракты. Лактофлорене Панче Пьята – легкое пищеварение каждый день. Сделано в Италии. Тутто бене. Все в порядке с Лактофлорене? Спрашивайте в аптеках Латвии и заказывайте онлайн.
4: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Группа «Фабрика». Музыкальный коллектив, который стал одним из долгожителей современной эстрады. Команда не перестает радовать поклонников новыми хитами, а старые до сих пор входят в различные хит-парады. Участницы проекта не боятся экспериментировать и вносить нотки иронии в свое творчество. История группы началась на проекте «Фабрика звезд». Состав коллектива менялся не раз. Но Ирина Тонева остается участницей группы с самого начала. Сегодня «Фабрика» продолжает выступать и выпускать новые работы. Одна из них — песня «Незабудка». Встречайте!

0: Реклама.
1: Выгодное предложение уже в Бунете и в Забете. Чтобы электричество было доступно в поездках и в случае неожиданного отключения электроэнергии, выбирайте инверторный генератор Шепах SGA-2500i. Мощность до 2000 Вт. Надежный 4-тактный бензиновый двигатель. Безопасное питание для чувствительной электроники. Цена всего 349 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бунете и ABC.
2: В августе на небе сияют звезды, но в Мэнес аптеке сияют особенно выгодные цены. Начался месяц звездных цен. Специальные предложения на пищевые добавки, косметику и другие товары. Весь август не пропустите звездные цены в Мэнес аптеке. Предложения действительны при наличии карты Веселыба. Скидки не распространяются на медикаменты.
3: Пищевая добавка не изменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья.
4: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: С музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио Латвия представляет: песня для тех, кто в пути.

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах. Начнем с летней тематики. Кошки любят отдыхать в тени под припаркованными автомобилями. И это на самом деле реальная опасность при трогании с места. Один китайский производитель разработал систему на базе искусственного интеллекта, которая обнаруживает живых существ под днищем автомобиля перед началом движения. Принцип работы прост и изящен. Когда автомобиль выключен и стоит неподвижно, система создает эталонный снимок днища. Перед началом движения она делает новые снимки в режиме реального времени и сравнивает их с эталоном. Любое изменение – это уже сигнал тревоги. Распознаванию кошек систему обучали в первую очередь, так что теперь у городских котиков появился технологический защитник. Ждем это новшество в нашей стране. Одна компания провела анализ причин ДТП на скоростных трассах, там, где встречные потоки разделены барьерами. Результат оказался неожиданным. Абсолютное большинство смертельных аварий на таких дорогах – это не встречные столкновения, а попутные. На их долю пришлось свыше 80% ДТП с погибшими. Причины в протоколах указаны стандартные – лихачество, невнимательность и превышение скорости. В таком случае снижение аварийности – это значит устанавливать барьеры, динамические табло, знаки и современные дорожные фонари. Но никакая инфраструктура не компенсирует осознанное нарушение правил. Статистика – это повод задуматься каждому, кто считает себя опытным водителем на пустой трассе. Давайте освежим знания из автошколы, они точно нам сегодня пригодятся. Белая разметка – это основная и привычная. Желтая и синяя не имеют приоритета перед белой. Желтую наносят там, где нужно усилить видимость на сложных участках. Она дублирует белую, делая ее заметнее в плохих условиях. Синяя разметка несет исключительно информационную функцию, просто дает водителю дополнительные ориентиры. На наших латвийских такое явление редкое, но тем не менее знайте. Главной же является оранжевая разметка. Она имеет приоритет над всеми остальными цветами, но носит временный характер. Ее используют на участках дорожных работ и при временных ограничениях. Если видите оранжевую разметку, знайте, она главнее белой, и следуйте именно ей. Всем удачи в пути.
1: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день. На Авторадио Латвия.
2: Погода. По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. Кратковременные дожди ожидаются лишь в отдельных районах. В основном в центральной и восточной частях страны. Ветер западный, северо-западный, порывами до 9-14 метров в секунду. На побережье Видземе до 16 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. В Риге переменная облачность, временами дожди. Во второй половине дня без осадков. Ветер северо-западный, порывами до 16 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.
3: Реклама. Orchestral Maneuvers in the Dark. Neaizmirstamā vasaras vakarā 28. augustā Kinokvartālā. Biļetes biļešu servisā. Orchestral Maneuvers in the Dark. 28. augustā Kinokvartālā.
4: Нам в Евроаптеке важно быть рядом, когда это необходимо больше всего. Вот уже 25 лет знающие фармацевты Евроаптеки на твоей стороне, давая ценные советы и подбирая полезные предложения для каждой ситуации. Поэтому отмечая наш юбилей, весь август на косметику для лица скидка 45% с картой Медус при покупке на сумму не менее 9,99, а также другие актуальные предложения для энергичного лета. Ждем в Евроаптеке!
5: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
6: Билеты, билеты, билеты, билеты. Yes.

0: Новая песня на Авторадио Латвия.
1: Ашот Аракелян. Эх, 50, немного и немало.

на чужих и на своих. У серебро присыпала виски,

0: Реклама. Лето в новом звучании в Дорсе. Откройте для себя атмосферу отдыха в самом центре Риги. Летняя терраса уже открыта. Дорсе объявляет сезон устриц. Все лето устрицы по себестоимости. Авторская кухня, свежие морепродукты, утонченные вкусы и сервис, в который хочется возвращаться. Дорсе – место, где роскошь ощущается. Естественно, Антониас 9. Забронируйте свой вечер уже сегодня.
1: Более 30 лет они покоряют.

ревью, от которого захватывает дух. 26 октября. Ата-центр. Билеты только на биржу-сервис ЛВ. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 13 часов. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про политику.
1: Латвия совместно с другими государствами призывает заблаговременно уведомлять о проведении испытаний баллистических ракет, сообщило Министерство иностранных дел. Во вторник Латвия и ряд других стран присоединились к совместному заявлению, инициированному США, касающемуся предупреждений о пусках баллистических ракет. В заявлении содержится призыв государствам соблюдать такие механизмы, как Гаагский кодекс поведения против распространения баллистических ракет, который предусматривает обязательное предварительное уведомление о пусках соответствующих ракет. В документе подчеркивается, что недавнее испытание межконтинентальной баллистической ракеты в Тихоокеанском регионе не соответствовало принятой многими странами практике предварительного уведомления. США, Латвия и другие страны, подписавшие заявление, призывают все государства, и особенно те, которые обладают ядерным оружием, заблаговременно, не менее чем за 24 часа, предупреждать о проведении испытаний. В МИД отметили, что пуски баллистических ракет без своевременного уведомления других государств угрожают миру и безопасности стран в соответствующем регионе.
3: Про изменения.
1: Латвийская национальная авиакомпания Air Baltic зимой изменит маршрутную сеть. 9 направлений будут закрыты, еще на 16 маршрутах сократится частота полетов. Изменения затронут рейсы из Риги, Таллина, Вильнюса, Паланги и сезонной базы в финском Куосамо. В частности, из Риги зимой не будет рейсов в Любляну и на Мальту.

0: Из Таллина Air Baltic отменит полеты в лондонский Гатвик, а из Вильнюса в Берлин и Дубай. Также компания уберет несколько сезонных курортных направлений из Лас-Пальмаса и рейс по Паланга-Тенерифе. Часть маршрутов не закроют полностью, но летать по ним станут реже. Например, на линии Рига-Копенгаген количество рейсов уменьшится на 3 в неделю. По 2 рейса в неделю уберут на направлениях из Риги в Стокгольм, Франкфурт и Тампере. В Air Baltic объясняют изменения сезонной корректировкой расписания. Компания регулярно пересматривает маршрутную сеть с учетом спроса, сезонности, коммерческих факторов и ситуации на рынке. Зимний сезон у перевозчика длится с октября по март. При этом в компании подчеркивают, что изменения затронут только небольшую часть маршрутной сети и не означают пересмотра долгосрочной стратегии Air Baltic.
1: Про погоду.
0: Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. В Земгале и Видземе пройдут небольшие дожди. Дневная температура составит от 16 до 21 градуса тепла. Будет дуть северо-западный ветер до 7 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха составит от плюс 17 до плюс 19 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
2: Авторадио.

0: «Грустная остановка».
1: Сегодня вкусную остановку мы совершим с блюдом, которое сочетает в себе легкость и сытность. Куриные котлеты со шпинатом. Это идеальный вариант для семейного ужина или уютного вечера. Котлета – слово, знакомое каждому, но сам формат блюда пришел к нам из Европы. Фаршированные и рубленные кусочки мяса, обжаренные или запеченные, стали частью кухни еще в 18 веке. А шпинат, как ингредиент, сегодня считается символом свежести и легкости. Он помогает добавить яркий цвет, зелень и мягкую текстуру в традиционные котлеты, делая их чуть современнее. Для приготовления возьмите примерно 600 граммов куриного фарша, добавьте примерно 150 граммов свежего шпината, предварительно промытого и мелко нарезанного. Одно яйцо, немного панировочных сухарей, соль и перец по вкусу. Хорошо вымешайте все вместе. Сформируйте котлеты средней величины и обжарьте на умеренном огне до золотистой корочки. Если хочется, можно 2 минуты потомить под крышкой, чтобы котлеты прогрелись до центра и были сочными. Подавайте такие котлеты с легким гарниром – салатом из свежих овощей или картофелем пюре. Но также можно добавить ложечку йогурта или сметанного соуса сверху. И пусть сегодняшняя вкусная остановка станет тем моментом, когда просто становится вкусно. Приятного аппетита!

0: Реклама. Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал Дзинтари. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilishoservice.lv.
1: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Perrons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-класс о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Perrons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
0: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
2: Доброе утро, планета!
0: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
3: 29 августа на сцене концертного зала Дзинтари с большим сольным концертом выступит Джа Калиб.
4: Что ты видишь в своих снах? Там, наверное, весна.
3: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Калиб. 29 августа. Концертный зал Дзинтари.
5: Если чё, я бах.
3: Билеты в кассах Билеши-сервис.
6: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Музыка объединяет поколения.
1: Все лучшее от прошлых десятилетий до самых свежих премьер.
0: От проверенных временем хитов к новым песням на Авторадио Латвия.
1: Прямо сейчас.

0: Интересный факт. Сцепление с асфальтом. Превосходное качество шин – это первое, чем должен быть обеспечен ваш автомобиль. Поэтому не стоит обращать внимание на рекламные лозунги самых дешевых шин. Если обращаться к средним статистическим данным, то площадь соприкосновения резины вашего авто и поверхности дороги чуть выше той, что может покрыть 43-й размер одной пары обуви.
1: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. Кратковременные дожди ожидаются лишь в отдельных районах. В основном в центральной и восточной частях страны. Ветер западный, северо-западный, порывами до 9-14 метров в секунду. На побережье Видзема до 16 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. В Риге переменная облачность, временами дожди. Во второй половине дня без осадков. Ветер северо-западный, порывами до 16 метров в секунду. Столбики термометров поднимут до плюс 19 градусов.
0: Реклама. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
2: Все, что я помню.
0: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv. Ищите свежие продукты по лучшим ценам? Приезжайте на рынок в Пурцемсе. Заузова с 38А. Сытный плов, вкусный кебаб и домашние супы в Чайхане. Лучшее мясо, молочная продукция, свежие овощи, фрукты и ягоды от местных производителей. Нет времени готовить? Загляните в кулинарию с большим выбором свежих и готовых блюд. Рынок в Пурцемсе. Заузова с 38А. Все свежее, вкусное и рядом с вами.
3: Большие города.
0: Би-2 в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа в концертном зале «Дзинтере». Би-2 с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго. Купите билет уже сейчас на Билишу Сервис.
4: Предложение в аптеках «Апотека» в июне. Таблетки «Флебодия», покрытые оболочкой 600 мг для лечения нарушений венозного кровообращения и острого геморроя у взрослых. Точные дозировки смотреть в инструкции по применению медикамента. Активное вещество медикамента – диасминум. В хороших руках. «Апотека». Рекламодатель «Сиатамру». Безрецептурный медикамент. Необоснованное применение лекарств вредно для здоровья. Консультируйтесь со своим врачом или фармацевтом об использовании лекарства. Перед применением лекарства внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую информацию на упаковке.
0: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в Вондерсала. Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вондерсала. Группа «Сплин». 5 сентября. Вондерсала.
5: Люди ночами.
0: Билеты на fridayticket.com.

0: Мотор.
1: Киноафиша.
2: Трудно поверить, но однажды все началось с идеи, которая пришла в голову обычному студенту. Фильм «Социальная сеть» рассказывает историю создания Фейсбука и показывает, как одна разработка навсегда изменила интернет. Картина основана на реальных событиях и считается одной из лучших биографических драм. Фильм «Социальная сеть» переносит зрителя в начало 2000-х, когда студент Гарварда Марк Цукерберг запускает небольшой сайт для общения между студентами. Проект стремительно набирает популярность, превращаясь в крупнейшую социальную сеть мира. Но вместе с успехом появляются судебные иски, обвинения в краже идеи, конфликты с партнерами и предательство друзей. Чем выше становится цена успеха, тем сложнее сохранить доверие окружающих. Несмотря на художественные допущения, фильм «Социальная сеть» основан на реальных событиях и позволяет по-новому взглянуть на историю. Приятного просмотра!
1: Киноафиша.
0: Стоп! Снято!
1: Реклама.
3: Я пью до дна за тех, кто в море.
4: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
3: Вот.
4: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
3: Еще не все дорешено.
4: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
3: Еще не все разрешено.
5: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%. Распродаем абсолютно все. «Цитасантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. «Цитасантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
6: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. «Роксет UK» – официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал «Дзинтер». Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
7: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал «Дзинтер». Вера
8: Прежнего.
9: Я знаю пароль.
7: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы «Виагра».
9: А я простила, я простила.
7: Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал «Дзинтери». Билеты в кассах «Билеши сервис».
10: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 14 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про санкции.
1: Во вторник, 11 августа, Кабинет министров одобрил поправки к закону о развитии сельского хозяйства, направленные на запрет ввоза в Латвию кондитерских изделий, безалкогольных напитков и пива из России и Беларуси. Окончательное решение по поводу законодательных поправок предстоит принять Сейму. В Министерстве земледелия пояснили, что нынешний национальный запрет распространяется только на сельскохозяйственную продукцию и корма для животных. Теперь планируется включить в него такие продукты питания, как конфеты, леденцы, шоколад, печенье и другие мучные кондитерские изделия, соусы, готовые супы, а также безалкогольные напитки и пиво. В министерстве сообщили, что эти изменения необходимы для расширения существующего национального запрета на импорт продукции из России и Беларуси. При этом запрет не затронет транзит данных товаров или их доставку в другие страны, члены Европейского Союза.
3: Про образование.
1: Распределение финансируемых государством учебных мест в вузах недостаточно связано со спросом на рынке труда, поэтому высшее образование необходимо планировать как согласованный с работодателями стратегический заказ, заявили в Латвийской торгово-промышленной палате. По мнению руководства палаты, несоответствие распределения бюджетных мест спросу на рынке труда тормозит рост в отраслях, где не хватает специалистов, и влечет за собой неэффективное расходование публичных средств в сферах, где число выпускников превышает потребности народного хозяйства. Еще 3 сентября 2025 года Совет по развитию человеческого капитала решил, что Минобразование и науки должно подготовить предложение по заказу в сфере высшего образования. Однако, по утверждению предпринимателей, за прошедший год ничего не было сделано. Торгово-промышленная палата считает, что Совет должен утверждать стратегический заказ в сфере высшего образования, а договоры с вузами должны заключаться только после согласования проектов с организациями предпринимателей. Если заказ не планируется вместе с теми, кто будет трудоустраивать специалистов, мы все продолжим платить дважды, а именно за подготовленных специалистов, которые

0: Производства не работают из-за неподготовленных специалистов, нехватка которых препятствует росту экономики, подчеркнули в Латвийской торгово-промышленной палате.
1: Про погоду.
0: Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. В Земгале и Видземе пройдут небольшие дожди. Дневная температура составит от 16 до 21 градуса тепла. Будет дуть северо-западный ветер до 7 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха составит от плюс 17 до плюс 19 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
2: Авторадио.

Лето продолжается, музыка звучит, приветы и пожелания летят не только по стране, но и за ее пределы. И все это прямо здесь и сейчас, в программе «По заявкам» только для вас. Меня зовут Владимир Тин, всем пламенный привет. А начнем с того, что Антра Гринберга с улицы Брибес прислала письмо. Самое настоящее, в бумажном конверте. Она написала по-латышски и адресовала его ведущей наших новостей Елене Симон. А звучит она так. Дорогая Елена, сердечно поздравляю вас с днем имени. Желаю крепкого здоровья, успехов в работе, побольше радостных и приятных моментов в жизни. Пусть сбываются ваши самые смелые и красивые мечты. Друзья, ну прекрасное поздравление. Весь коллектив Авторадио и Микс Медиа Группа присоединяются и по случаю именин у Елены с наилучшими пожеланиями мы слушаем итальянского соловья, участника Евровидения этого года Сало да Винчи в солнечной программе «По заявкам» только для вас.

Продолжается волшебный час поздравлений, пожеланий и музыкальных заявок. Привет, Авторадио! У нас в семье праздник. Дорогой наш папа Игорь, поздравляем тебя с юбилеем, с 60-летием. Желаем крепкого здоровья, счастья, долгих лет жизни, хорошего настроения и много радостных моментов. Мы всей семьей поздравляем тебя. Огромный привет от супруги Кати, детей Коли, Иры, а также от всех внуков. Мы тебя очень любим. Поставьте, пожалуйста, песню из фильма про мушкетеров. Ну что ж, пришла пора порадоваться на своем веку. Вам, Игорь, желаем прекрасного настроения и отличного семейного праздника. И слушаем Михаила Боярского в поздравительной передаче «Только для вас».

0: Бокул.
1: Реклама.
2: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Perons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Perons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
3: Более 30 лет они покоряют мир. Резиденты Лас-Вегаса. Легенды сцены. Australia's Founder from Down Under. С новой программой. Most Wanted Tour. Самые горячие парни планеты. Высокоэнергичное шоу-ревью, от которого захватывает дух. 26 октября. Ата-центр. Билеты только на Бельшосервис ЛВ.
4: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

Добрый день, мое любимое авторадио и радиоведущий Владимир. Так начинается следующее послание в программу «По заявкам только для вас». Его прислала Алла. Всем радиослушателям летний привет из города Юрмала. Хочу поздравить свою подругу Светлану с днем рождения. Желаю тебе бесконечного счастья, успехов, удачи, здоровья, исполнения всех желаний и мечт. Жизнь прекрасна и музыкальна. Пусть для подруги прозвучит песня «Седая ночь». Нам есть что под нее вспомнить. С уважением и любовью, твоя Аллочка. Но здесь, как говорится, не добавить, не убавить. Красиво поздравила и песнь для души предложила. Слушаем «Ласковый май», и пусть в день рождения вас, Светлана, порадуют воспоминания о чем-то хорошем.

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность без осадков, ветер западный, северо-западный до 7 метров в секунду, ночная температура воздуха от 7 до 12 градусов тепла, на побережье до плюс 16. В четверг днем ожидается переменная облачность без значительных осадков, ветер западный, северо-западный до 6 метров в секунду, температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла. В Риге в четверг ожидается преимущественно сухая и солнечная погода. Ветер северный и северо-западный от 1 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 20, плюс 22 градусов.
0: Реклама. Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондер Сава. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Редифест в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.redifest.lv.
2: Выгодное предложение уже в Бунете и в Забете. Чтобы электричество было доступно в поездках и в случае неожиданного отключения электроэнергии, выбирайте инверторный генератор Шепах SGA-2500i. Мощность до 2000 Вт. Надежный 4-тактный бензиновый двигатель. Безопасное питание для чувствительной электроники. Цена всего 349 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бунезимс АБЦ.
3: Пятого августа в зале Дзинтари особенный атмосферный концерт кумира безоговорочной любви публики Валерия Меладзе. Его песни, эмоциональная искренность и часть личной истории каждого. Валерий Меладзе. Билеты в сети Билетсервис.

программу по заявкам только для вас. По номеру 22-99-49-49 позвонил Владимир и передал сразу несколько приветов. Во-первых, супруге Нине, которая в Саласпилсе готовит внучку Беатрису в первый класс, а также дочери Елене, у которой сегодня именины. Всем пожелал отличного самочувствия, успехов, а для настроения хотелось бы, чтобы прозвучала песня про журавлика. Перебирали разные варианты, и один из них у Аллы Пугачевой в песне «Ты возьми меня с собой». Ну что ж, пусть в вашей семье царят мир, покой и благополучие, а на Авторадио Латвия продолжается семейная передача «Только для вас».

0: Реклама.
1: Нам в Евроаптеке важно быть рядом, когда это необходимо больше всего. Вот уже 25 лет знающие фармацевты Евроаптеки на твоей стороне, давая ценные советы и подбирая полезные предложения для каждой ситуации. Поэтому, отмечая наш юбилей, весь август на косметику для лица скидка 45% с картой Медус при покупке на сумму не менее 9,99. А также другие актуальные предложения для энергичного лета. Ждем в Евроаптеке.
2: Я пью до дна за тех, кто в море.
3: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
2: Вот новый поворот.
3: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
2: Еще не все дорешено.
3: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
2: Еще не все разрешено.
4: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

Завершать программу по заявкам вновь доверено молодому энергичному человеку по имени Роман. Так вот, Рома пишет: «Всем преогромнейший привет, лето скоро заканчивается, но прежде чем наступят осенние деньки, давайте порадуемся тому, что август продолжается, дарит нам тепло и солнечное настроение. Хочу заказать для дедушки Владимира Николаевича его любимого исполнителя. Это Крис Норман. Пусть прозвучит в его исполнении песня». И, надо сказать, красивую песню предложил послушать Роман. Именно она завершит программу по заявкам только для вас. А передавать приветы, пожелания, поздравления мы продолжим завтра на том же месте, в тот же час.

тело в лучах заката, бронзовой кожи свет, воздух любви смешался с запахом сигарет, бедра в объятиях крепких, кружево белый цвет, вкус поцелуев терпких.

0: Риге 15 часов.
1: Новости. В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про молодежь.
1: Карьерный выбор латвийской молодежи все больше не совпадает с потребностями развития национальной экономики, свидетельствуют результаты опроса латвийского образовательного акселератора. Примерно пятая часть опрошенных выразила желание работать в креативных индустриях, включая искусство, дизайн и музыку, хотя вклад этих отраслей в ВВП Латвии составляет лишь несколько процентов. В свою очередь, сферу спорта в качестве будущей карьеры выбирают 14% молодых людей, несмотря на ее ограниченный потенциал в национальной экономике Латвии. По сравнению с предыдущим годом снизился интерес молодежи к предпринимательству, финансам, экономике, а также к информационным и коммуникационным технологиям, в которых прогнозируется рост спроса на рабочую силу. Опрос показал, что по-прежнему недооцениваются такие отрасли, как обрабатывающая промышленность, транспорт и логистика, деревообрабатывающая промышленность, лесное хозяйство и энергетика, несмотря на их роль в экономике и экспорте. Латвийский образовательный акселератор является частью инициативы Всемирного экономического форума, призванной содействовать долгосрочным изменениям в сфере образования.
2: Про авиацию.
1: Новый план латвийской национальной авиакомпании Air Baltic намечает необходимое для предприятия направление, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс. По его словам, одного бизнес-плана недостаточно. В него должны поверить потенциальные инвесторы, а также он должен быть достаточно убедительным для правительства, Сейма и латвийских налогоплательщиков. Ситуация с национальной авиакомпанией Air Baltic очень серьезная, и с обществом об этом нужно говорить на открытом и ясном языке, указал Кулбергс. Учитывая понижение оценки международных рейтинговых агентств Fitch и S&P, финансовую ситуацию предприятия, утвержденный Советом Air Baltic бизнес-план, необходимость привлечь 225 миллионов евро временного финансирования и текущие переговоры с держателями акций, Air Baltic вступила в решающий этап развития. Авиакомпания однозначно является стратегически важным для Латвии предприятием, однако стратегическое значение не может означать безусловное государственное финансирование, считает Кулбергс. Премьер подчеркнул, что нынешние проблемы являются результатом нескольких необдуманных решений, принятых в предыдущие годы.
2: Про погоду.
1: В среду, 12 августа, в Латвии ожидается малооблачная погода. В северной части Курзамы возможны кратковременные дожди. Дневная температура составит от 18 до 23 градусов тепла. Будет дуть западный и северо-западный ветер до 7 метров в секунду. В Риге малооблачно. Температура воздуха составит от плюс 20 до плюс 22 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Группа «Фабрика». Музыкальный коллектив, который стал одним из долгожителей современной эстрады. Команда не перестает радовать поклонников новыми хитами, а старые до сих пор входят в различные хит-парады. Участницы проекта не боятся экспериментировать и вносить нотки иронии в свое творчество. История группы началась на проекте «Фабрика звезд». Состав коллектива менялся не раз. Но Ирина Тонева остается участницей группы с самого начала. Сегодня «Фабрика» продолжает выступать и выпускать новые работы. Одна из них — песня «Незабудка». Встречайте!

0: Реклама.
1: Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
2: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси Мэн». 19 августа в концертном зале «Дзинтери».
1: Билеты «Билишус Сервис».
3: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио Латвия представляет: песня для тех, кто в пути.

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах. Начнем с летней тематики. Кошки любят отдыхать в тени под припаркованными автомобилями. Это на самом деле реальная опасность при трогании с места. Один китайский производитель разработал систему на базе искусственного интеллекта, которая обнаруживает живых существ под днищем автомобиля перед началом движения. Принцип работы прост и изящен. Когда автомобиль выключен и стоит неподвижно, система создает эталонный снимок днища. Перед началом движения она делает новые снимки в режиме реального времени и сравнивает их с эталоном. Любое изменение – это уже сигнал тревоги. Распознаванию кошек систему обучали в первую очередь, так что теперь у городских котиков появился технологический защитник. Ждем это новшество в нашей стране. Одна компания провела анализ причин ДТП на скоростных трассах, там, где встречные потоки разделены барьерами. Результат оказался неожиданным. Абсолютное большинство смертельных аварий на таких дорогах – это не встречные столкновения, а попутные. На их долю пришлось свыше 80% ДТП с погибшими. Причины в протоколах указаны стандартные – лихачество, невнимательность и превышение скорости. В таком случае снижение аварийности – это значит устанавливать барьеры, динамические табло, знаки и современные дорожные фонари. Но никакая инфраструктура не компенсирует осознанное нарушение правил. Статистика – это повод задуматься каждому, кто считает себя опытным водителем на пустой трассе. Давайте освежим знания из автошколы, они точно нам сегодня пригодятся. Белая разметка – это основная и привычная. Желтая и синяя не имеют приоритета перед белой. Желтую наносят там, где нужно усилить видимость на сложных участках. Она дублирует белую, делая ее заметнее в плохих условиях. Синяя разметка несет исключительно информационную функцию, просто дает водителю дополнительные ориентиры. На наших латвийских такое явление редкое, но тем не менее знайте. Главной же является оранжевая разметка. Она имеет приоритет над всеми остальными цветами, но носит временный характер. Ее используют на участках дорожных работ и при временных ограничениях. Если видите оранжевую разметку, знайте, она главнее белой, и следуйте именно ей. Всем удачи в пути.
1: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день на Авторадио Латвия.
2: Погода.
3: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность без осадков, ветер западный, северо-западный до 7 метров в секунду, ночная температура воздуха от 7 до 12 градусов тепла, на побережье до плюс 16. В четверг днем ожидается переменная облачность без значительных осадков, ветер западный, северо-западный до 6 метров в секунду, температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла. В Риге в четверг ожидается преимущественно сухая и солнечная погода, ветер северный и северо-западный от 1 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 20, плюс 22 градусов.
4: Реклама. Август в магазине ПТА. Время подарков. Подарков, подарков. Покупайте технику Кэнди, Айга, Электролюкс, Хайер. Получите полезные подарки. Микроволновые печи, набор сомелье, а также возврат до 80 евро при покупке пылесоса Bosch. И это еще не все. Приходите и выбирайте. Информация на сайте ПТА ЛВ или в магазине ПТА Дамбия 3А. Спорим, что мы вам подходим.
5: Прощай, цыганка, сэр, были твои губы сладкими, как вино.
6: 25 августа в зале Дзинтари особенный атмосферный концерт кумира безоговорочной любви публики Валерия Меладзе. Его песни, эмоциональная искренность и часть личной истории каждого. Валерий Меладзе. Билеты в сети Билетсервис.

нашу весну тебе пожаловать. Могу судьбу тебе пожаловать. Что скажешь, что

0: В программе «На четырех лапах» мы рассказываем о том, как заботиться о собаке и что делать, если она неожиданно убежала. Почему питомцы иногда стремятся уйти и как человеку спокойно помочь им вернуться домой. Собака может убежать не из-за опасности, а из-за любопытства и интереса к новым запахам, звукам или знакомым местам. Стремление побежать вперед часто связано с живым темпераментом и желанием двигаться. Иногда питомец уходит немного дальше по привычному маршруту, чтобы изучить изменения в знакомой обстановке. Если собака оказалась вне поля зрения, важно действовать спокойно и последовательно. Стоит вспомнить, где вы были в последний раз вместе, и проверить ближайшие места, где питомец мог задержаться. Часто собаки не теряются, а просто увлекаются окружающим миром. Голос хозяина остается для собаки важным ориентиром. Мягкий и уверенный зов помогает питомцу быстрее сориентироваться и вернуться. Полезно пройти знакомый маршрут медленно, давая собаке возможность услышать вас и выйти навстречу. Отдельно стоит сказать о правилах прогулок. Даже самая послушная собака должна находиться на поводке. Это важно не только для ее безопасности, но и из уважения к другим владельцам собак и людям вокруг. Не все питомцы готовы к внезапному контакту, и поводок помогает сохранить спокойствие и комфорт для всех участников прогулки. И пока мы учимся быть внимательными на прогулках, мир на четырех лапах становится понятнее человеку.
1: На четырех лапах. Реклама. Maxima ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 11. līdz 17. augustam. Sarkanā paprika – 1,99 € kilogramā. Skābais krējums Valmiera – 20% – 450 gramu – 1,59 €. Ar paldies karti – jogurts Fantasija – 100 vai 118 gramu – 49 €. Maxima – lai nekā netrūktu.
2: 7bet. Весь август следите за матчами клуба Высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей лиги Латвии, поддерживая 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 16 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Каждый третий пострадавший на работе новый сотрудник. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Каждый третий пострадавший в результате несчастного случая на рабочем месте. Новый сотрудник, сообщили в Государственной трудовой инспекции. Выросло и общее число несчастных случаев. Основная причина несчастных случаев – невнимательность на работе. Однако в группе наибольшего риска находятся именно новые сотрудники. В 35% случаев пострадавшие проработали на предприятии или конкретном рабочем месте не более года. Следующая категория – те, кто работает от 1 до 3 лет, сообщил представитель инспекции Дайнис Дейгелис. По его словам, это говорит о том, что работодателям обязательно следует обращать внимание на то, как обучают новых сотрудников, как контролируют соблюдение ими правил охраны труда. Часто бывает так, что работодатель все объяснил, но, к сожалению, сам работник относится к этому довольно легкомысленно, добавил он. В трудовой инспекции отметили, что в этом году число тяжелых несчастных случаев на рабочем месте выросло более чем на четверть по сравнению с прошлым годом. Всего в этом году произошло уже почти 160 несчастных случаев. Выросло и число погибших на рабочих местах. В этом году зарегистрировано уже 14 случаев. В инспекции обеспокоены столь резким ростом. По данным ведомства, чаще всего травмы на рабочих местах получают в сфере производства, оптовой и розничной торговли, а также в строительстве. Чаще всего жертвами несчастных случаев становятся мужчины в возрасте от 35 до 44 лет.
2: Про премьер-министра.
1: Для ранее закупленных в Латвии противодроновых систем не были закуплены необходимые боеприпасы, заявил в интервью Летта премьер-министр Андрес Кулбергс. Он высказался об этом, отвечая на вопрос об инцидентах с дронами и работе бывшего министра обороны Андреса Спруца. На вопрос, идет ли речь о системах, закупленных во времена Спруца, для которых не были куплены необходимые боеприпасы, Кулбергс от конкретного ответа отказался. Оборудование закупили, боеприпасы забыли купить, сказал премьер, добавив, что такая ситуация имела место. Он не назвал конкретную закупку, систему или учреждение, ответственное за то, что боеприпасы не были закуплены. Кулбергс сказал, что все детали об инцидентах с дронами и оборонных возможностях сейчас раскрыть нельзя, так как вопрос еще находится в процессе решения. В то же время он указал, что Латвия называет себя державой дронов, но под этим нет субстанции. По словам премьера, в настоящее время создается единая система, в которой были бы синхронизированы действия погранохраны и Министерства обороны.
2: Про погоду.
1: В конце этой недели в Латвии температура воздуха повысится, а на следующей неделе снова понизится, прогнозируют синоптики. В ближайшие дни в Латвии будет довольно много облаков, но мало осадков. Лишь местами ожидается кратковременный дождь. Ветер преимущественно западный, юго-западный, от слабого до умеренного. Температура воздуха в четверг еще не превысит плюс 19, плюс 23, в пятницу до плюс 20, плюс 26 градусов. На выходных столбик термометра местами приблизится к отметке в плюс 30. Минимальная температура на рассвете повысится с плюс 7, плюс 11 в четверг до плюс 14, плюс 18 градусов в воскресенье. Местами на побережье воздух будет немного теплее. Ожидается, что большую часть следующей недели температура не превысит плюс 18, плюс 23 градуса. В некоторые дни пройдут дожди. Елена Симон, новостная студия.

0: Микс Медиа Групп.
1: Авторадио. Движение только вперед.
2: Насыщенный график, стресс, перекусы на ходу, вздутие и тяжесть в животе? Тогда запоминайте. Лактофлорене Панче Пьята – комплексная формула для комфортного пищеварения. В составе пробиотики, ферменты и растительные экстракты. Лактофлорене Панче Пьята – легкое пищеварение каждый день. Сделано в Италии. Тутто бене. Все в порядке с Лактофлорене? Спрашивайте в аптеках Латвии и заказывайте онлайн.
3: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.

0: Реклама.
1: Можете ли вы представить себе утро без идеальной чашки кофе? Идеальный кофе начинается со свежемолотых зерен, насыщенного аромата и безупречного приготовления. Автоматическая кофемашина Невона обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину Невона на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». Невона – идеальный кофе. Каждый день.
2: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
3: 29 августа на сцене концертного зала «Дзинтери» с большим сольным концертом выступит Джа Халиб.
4: Что ты видишь в твоих снах? Там, наверное, весна.
3: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Халиб. 29 августа. Концертный зал «Дзинтери».
5: Если чё, я пах.
3: Билеты в кассах «Билеши сервис».
6: Выгодное предложение уже в Бунете и в ЗАБЦ. Чтобы электричество было доступно в поездках и в случае неожиданного отключения электроэнергии, выбирайте инверторный генератор Шепах SGA-2500i. Мощность до 2000 Вт. Надежный 4-тактный бензиновый двигатель. Безопасное питание для чувствительной электроники. Цена всего 349 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бунете и ЗАБЦ.
7: Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал «Дзинтери». Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bileshoservice.lv.
8: Отгадай загадку. Это не чувствуется, не мешает, но может привести к необратимым последствиям.
9: Невыключенный утюг?
8: Хорошая догадка, но нет. Повышенное глазное давление.
10: 10-секундное измерение может сохранить зрение. Проверь глазное давление в оптике «Филман» бесплатно. Адреса и информация на filman.lv.
11: Очки «Филман».
12: Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
13: Orchestral Maneuvers in the Dark. Neaizmirstamā vasaras vakarā. 28. augustā Kimmel kvartālā. Biļetes biļešu servisā. Orchestral Maneuvers in the Dark. 28. augustā Kimmel kvartālā.

Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Интересный факт. Круиз-контроль. Человек, который изобрел круиз-контроль, система, заставляющая автомобиль поддерживать постоянную скорость, был слепым. Это Ральф Теттер, который запатентовал систему в 1950 году.
1: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность без осадков. Ветер западный, северо-западный до 7 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 7 до 12 градусов тепла. На побережье до плюс 16. В четверг днем ожидается переменная облачность без значительных осадков. Ветер западный, северо-западный до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла. В Риге в четверг ожидается преимущественно сухая и солнечная погода. Ветер северный и северо-западный от 1 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 20, плюс 22 градусов.
0: Реклама. Август в магазине ПТА. Время подарков. Подарков. Покупайте технику Кэнди, Айга, Электролюкс, Хайер. Получите полезные подарки. Микроволновые печи, набор сомелье, а также возврат до 80 евро при покупке пылесоса Bosch. И это еще не все. Приходите и выбирайте. Информация на сайте ПТА.ЛВ или в магазине ПТА. Дамбия 3А. Спорим, что мы вам подходим.
2: Redzes festivāls Visionete optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te. Vairāk uzzini Visionete LV.
3: Нам в Евроаптеке важно быть рядом, когда это необходимо больше всего. Вот уже 25 лет знающие фармацевты Евроаптеки на твоей стороне, давая ценные советы и подбирая полезные предложения для каждой ситуации. Поэтому, отмечая наш юбилей, весь август на косметику для лица скидка 45% с картой Медус при покупке на сумму не менее 9,99, а также другие актуальные предложения для энергичного лета. Ждем в Евроаптеке!
4: Divas izdevīgas dienas veikalos Maxima. Tikai piektdien un sestdien 14. un 15. augustā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Sadzīves ķīmijai 50% atlaide. Tualetes papīram un papīra dvieļiem 40% atlaide. Maxima.
5: 28 августа Би-2 в Юрмале играют «Квартирник» душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни. Диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал «Цинтари». Купите билеты уже сейчас на Билишу-сервис.
6: Позаботьтесь о себе этим летом. До 31 августа в клиниках Веселибас Центру Апвейна с картой лояльности Веселиба первый прием у гинеколога всего 50 евро. Запишитесь на e-poliklinika.lv или по телефону 8828. Код медицинского учреждения 01006-4120.
5: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вондерсала». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. «Вондерсала». Группа «Сплин». 5 сентября. «Вондерсала».
7: Люди ночами.
5: Билеты на fridayticket.com.
8: Представляешь, вчера была в оптике «Филман», и оказалось, что у меня повышенное глазное давление. Я даже не подозревала, ничего не чувствовала.
9: Это вообще нужно измерять?
8: Еще бы. И если не обнаружить вовремя, последствия могут быть необратимыми. Сходи и ты. В оптике «Филман» это бесплатно.
10: Очки «Филман». Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
11: 25. августа Дзинтару концертзалē концерts ar īpašu atmosfēru. Publikas beznosacījumu mīlulis Valērijs Meladze. Viņa dziesmas ir patiesu emociju un sirsnības pilnas. Tās nav tikai hiti, bet daļa no katra klausītāja personīgā stāsta. Biļetes pārdošanā Bilešu servisa tīklā.

0: Автомонитор.
1: Возвращаемся на магистрали улицы Латвийской столицы, хотя с них мы и не уходили. Следим за дорожной обстановкой. Днем трафик держался на уровне от 5 до 6 баллов. К этой минуте шестерка прочно утвердилась на мониторе. А вчера в это время было уже на балл больше. Но тогда многие еще не знали, что перекрыта набережная 11 ноября от Каменного моста до улицы Муйтас. Сегодня уже кто-то нашел другой маршрут или просто не поехал в центр после вчерашнего. Давайте посмотрим, как будут дальше развиваться события. А пока послушаем сообщение от инструктора по вождению Алексея Счастливчика.
2: Вечерок добрый, дорожная информация. Изменение движения. Уже довольно давно повесили знак кирпич над полосой, как выезжать с Гертрудас на Валмерас, поворачивать налево. Теперь с Гертрудас на Валмерас можно повернуть только направо. Налево сегодня включили там светофор. И светофор этот включается только когда подъезжает общественный транспорт. А все остальные сейчас там дружненько стоят, ждут зеленого, который никогда не загорится. Потому что общественный транспорт подъехать из-за них же тоже туда не сможет. Будьте внимательны, следите на знаки, особенно которые висят над полосами наверху. Всем удачи на дорогах.
1: Спасибо за инфу. На этот светофор некоторое время назад также обращал внимание водитель такси Александр Рязанов. В общем, здесь пока непросто. И действительно, следите за знаками. Добавлю, что с понедельника закрыт в центре троллейбусный маршрут номер 1 на время ремонта на участке улицы Гертрудес от Чака до Кришиня-Барана. Более того, Рига Сатекс мы изъяли с сайта расписание маршрута номер 1. Его как бы не существует. Мы ждем новые сообщения с дорог от неравнодушных водителей по номеру 22-99-49-49 через WhatsApp. А в завершении выпуска инфо о ДТП от водителя такси Валентина Юсина.
3: Всем привет. Присядем на Сдырнову, на Эмилия с Бениамина с улицу в сторону Тенгаракса. В левом ряду авария, работает полиция. Будьте осторожней.
0: Автомонитор. Авторадио. Реклама.
4: В самом центре Риги есть место, где городской ритм остается за дверью. АКОС 4. Новый жилой дом на тихой односторонней улице, где комфорт сочетается с энергией города. Просторные двух- и трехкомнатные квартиры с качественной отделкой, подземная парковка, школы, кафе и театр всего в нескольких шагах. А на последнем этаже эксклюзивный пентхаус с приватным лифтом. Ваш новый адрес в центре Риги. Улица АКОС 4. Подробнее на akos4.lv или в агентстве недвижимости Кода Реал. АКОС 4. Тишина, которую вы выбираете сами.
5: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%. Распродаем абсолютно все. «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
6: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
7: Доброе утро, планета.
6: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
8: Лето в новом звучании в Дорсе. Откройте для себя атмосферу отдыха в самом центре Риги. Летняя терраса уже открыта. Дорсе объявляет сезон устриц. Все лето устрицы по себестоимости. Авторская кухня, свежие морепродукты, утонченные вкусы и сервис, в который хочется возвращаться. Дорсе – место, где роскошь ощущается. Естественно, Антониас 9. Забронируйте свой вечер уже сегодня.
6: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал Цинтери. билеты уже в продаже mobilishuservice.lv.
9: Неделя сегодня. С вами весь 2027 год. Открыта подписка на газету «Неделя сегодня» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов. Август – лучшее время оформить подписку. Действует особая цена. Каждому подписчику – подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бриева, 155, корпус 3 или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
10: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Цинтере. Вера Прежнего. Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra. Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Цинтере. Билеты в кассах Билетсервис.
11: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 17 часов. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Рост цен на газ через несколько месяцев приведет к подорожанию коммунальных услуг. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: На фоне стремительного роста цен на природный газ в Европе жители Латвии не сразу почувствуют подорожание в повседневных расходах. Однако через несколько месяцев оно сильнее всего отразится на расходах на жилье и коммунальные услуги, отмечает главный экономист банка «Цитадель» Карлис Пургалис. Более высокие расходы на энергию постепенно отразятся не только на коммунальных платежах, но и на ценах на продукты питания, товары и услуги, подчеркивает экономист. Биржевая эталонная цена природного газа ТТФ сейчас приближается к максимальному уровню этого года. За 5 торговых дней она выросла на 14%, за последний месяц на 24%, а с начала года на 83%. Расчеты банка «Цитадель» показывают, что в Латвии ценовой шок будет ощущаться позже, чем в Литве и Эстонии, однако его масштаб будет не меньше. Рост цены на газ на 10% в течение 12 месяцев повышает общий уровень цен на 0,5%. Расчеты банка показывают, что цены, формирующиеся на свободном рынке, реагируют на подорожание газа незамедлительно. Цены на электроэнергию, газ, твердое топливо и теплоэнергию, цены в энергетической группе в целом, административно регулируемые цены на энергию, а также цены на промышленные товары и транспорт начинают меняться уже в том же месяце, когда дорожает газ. В то же время в ценах, определяемых тарифной сеткой, влияние проявляется позже. В общей инфляции влияние цен на газ становится заметным через 3 месяца, в ценах на продукты питания – через 4, на жилье и коммунальные услуги – через 5 месяцев. В базовой инфляции через 8 месяцев, а в ценах на услуги и услуги ресторанов через 10 месяцев, отмечают в банке. В целом, влияние более высоких цен на газ дойдет до домохозяйств Латвии позже, чем в соседних странах. Однако его масштаб не будет меньше. Основная часть подорожания в повседневных расходах проявляется в период с 4 по 10 месяц, отмечает Пургалис, поясняя, что у такой задержки есть определенное преимущество. У домохозяйств и предприятий будет больше времени, чтобы подготовиться к увеличению расходов на коммунальные услуги и продукты питания.
2: Про самое интересное.
1: Сегодня вечером по всей Латвии будет наблюдаться частичное солнечное затмение. В момент максимума Луна закроет до 4/5 диаметра Солнца. В Риге затмение начнется в 20 часов и 6 минут, достигнет максимальной фазы в 20 часов 57 минут, но в 21 час 11 минут частично затемненное солнце зайдет. В восточной части страны максимальная фаза совпадет с закатом, а на западе страны разница между максимальной фазой и закатом составит примерно 20 минут. Латвийское астрономическое общество настоятельно рекомендует выбирать для наблюдения место с хорошим обзором западного горизонта и напоминает о мерах безопасности. Не следует смотреть на солнце невооруженным глазом или с помощью оптических приборов без специальных солнечных фильтров, так как это может привести к необратимому повреждению зрения. Безопаснее всего использовать сертифицированные фильтры или проецировать изображение солнца на экран.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается переменная облачность без значительных осадков. Ветер западный, северо-западный до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 23 градусов тепла. В Риге ожидается небольшая облачность. Столбики термометров поднимутся до плюс 20, плюс 22 градусов. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
0: Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Группа «Фабрика». Музыкальный коллектив, который стал одним из долгожителей современной эстрады. Команда не перестает радовать поклонников новыми хитами, а старые до сих пор входят в различные хит-парады. Участницы проекта не боятся экспериментировать и вносить нотки иронии в свое творчество. История группы началась на проекте «Фабрика звезд». Состав коллектива менялся не раз. Но Ирина Тонева остается участницей группы с самого начала. Сегодня «Фабрика» продолжает выступать и выпускать новые работы. Одна из них — песня «Незабудка». Встречайте!

0: Автомонитор.
1: И вновь о дорожной обстановке в латвийской столице. К 17 часам на мониторе установили 7 баллов, но процесс продолжается. 5-часовые только что выехали с работы, влились в поток, так что как минимум балл, а то и 2 в ближайшее время трафик добавит. Сложнее всего сейчас в центре, бульвары Калпака и Кронвальда забиты машинами. Участок на улице Валдемара, Вантовый мост до улицы Мелнсела также. Плотно на Густава Земгала Гатве, особенно перед Брейба в сторону Восточной магистрали, там можно оставить более 20 минут, в обратном направлении в сторону порта более 12. В Чекуре сильно тормозят Крустобазница, Свискалю и первая линия. В общем, проблемных мест хватает, вот на что обратим внимание. За 2 дня в понедельник и вторник ДТП пострадали 16 велосипедистов. Не знаю, для кого сделаны велодорожки, однако факт таков. Самые страдающие участники дорожного движения именно они. Всем нужно быть особенно внимательными при пересечении пешеходных переходов и велодорожек. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Будьте внимательны, всем хорошего настроения в компании любимого радио.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама.
2: Можете ли вы представить себе утро без идеальной чашки кофе? Идеальный кофе начинается со свежемолотых зерен, насыщенного аромата и безупречного приготовления. Автоматическая кофемашина Невона обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину Невона на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». Невона – идеальный кофе. Каждый день.
3: Лето в новом звучании в Дорсе. Откройте для себя атмосферу отдыха в самом центре Риги. Летняя терраса уже открыта. Дорсе объявляет сезон устриц. Все лето устрицы по себестоимости. Авторская кухня, свежие морепродукты, утонченные вкусы и сервис, в который хочется возвращаться. Дорсе – место, где роскошь ощущается. Естественно, Антониас 9. Забронируйте свой вечер уже сегодня.
4: В августе на небе сияют звезды, но в Мэнес аптеке сияют особенно выгодные цены. Начался месяц звездных цен. В августе Магвит Плюс и Магвит Гоу для мышц, нервов и энергии продаются за полцены от 9 евро 99 центов. Предложение действительно при наличии карты Веселыба.
5: Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья.
6: Orchestral Maneuvers in the Dark. Neaizmirstamā vasaras vakarā, 28. augustā Kimmel kvartālā. Biļetes biļešu servisā. Orchestral Maneuvers in the Dark. 28. augustā Kimmel kvartālā.

Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах. Начнем с летней тематики. Кошки любят отдыхать в тени под припаркованными автомобилями. Это на самом деле реальная опасность при трогании с места. Один китайский производитель разработал систему на базе искусственного интеллекта, которая обнаруживает живых существ под днищем автомобиля перед началом движения. Принцип работы прост и изящен. Когда автомобиль выключен и стоит неподвижно, система создает эталонный снимок днища. Перед началом движения она делает новые снимки в режиме реального времени и сравнивает их с эталоном. Любое изменение – это уже сигнал тревоги. Распознаванию кошек систему обучали в первую очередь, так что теперь у городских котиков появился технологический защитник. Ждем это новшество в нашей стране. Одна компания провела анализ причин ДТП на скоростных трассах, там, где встречные потоки разделены барьерами. Результат оказался неожиданным. Абсолютное большинство смертельных аварий на таких дорогах – это не встречные столкновения, а попутные. На их долю пришлось свыше 80% ДТП с погибшими. Причины в протоколах указаны стандартные – лихачество, невнимательность и превышение скорости. В таком случае снижение аварийности – это значит устанавливать барьеры, динамические табло, знаки и современные дорожные фонари. Но никакая инфраструктура не компенсирует осознанное нарушение правил. Статистика – это повод задуматься каждому, кто считает себя опытным водителем на пустой трассе. Давайте освежим знания из автошколы, они точно нам сегодня пригодятся. Белая разметка – это основная и привычная. Желтая и синяя не имеют приоритета перед белой. Желтую наносят там, где нужно усилить видимость на сложных участках. Она дублирует белую, делая ее заметнее в плохих условиях. Синяя разметка несет исключительно информационную функцию, просто дает водителю дополнительные ориентиры. На наших латвийских такое явление редкое, но тем не менее знайте. Главной же является оранжевая разметка. Она имеет приоритет над всеми остальными цветами, но носит временный характер. Ее используют на участках дорожных работ и при временных ограничениях. Если видите оранжевую разметку, знайте, она главнее белой, и следуйте именно ей. Всем удачи в пути.
1: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день. На Авторадио Латвия.
2: Погода.
3: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность без осадков, ветер западный, северо-западный до 7 метров в секунду, ночная температура воздуха от 7 до 12 градусов тепла, на побережье до плюс 16. В четверг днем ожидается переменная облачность без значительных осадков, ветер западный, северо-западный до 6 метров в секунду, температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла. В Риге в четверг ожидается преимущественно сухая и солнечная погода, ветер северный и северо-западный от 1 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 20, плюс 22 градусов.
4: Реклама. Август в магазине ПТА. Время подарков. Подарков. Подарков. Покупайте технику Кэнди, Айга, Электролюкс, Хайер. Получите полезные подарки. Микроволновые печи, набор сомелье, а также возврат до 80 евро при покупке пылесоса Bosch. И это еще не все. Приходите и выбирайте. Информация на сайте ПТА ЛВ или в магазине ПТА Дамбия 3А. Спорим, что мы вам подходим.
5: Какие классные очки! Наверное, стоили целое состояние.
6: Места знать надо. Купила их в оптике «Филман». Всего за 55 евро.
5: Ух ты! Безумно выгодно.
7: «Филман» уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро. В подарок – солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите оптику «Филман». Очки «Филман».
8: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Кока-кола Фанта или Спрайт 2 литра, евро 49. Подсолнечное масло 1 литр, евро 89. И творог 9%, 1 килограмм, 3,59. Lidl. Стоит того.
9: Более 30 лет они покоряют

0: Реклама.
1: Ищите свежие продукты по лучшим ценам? Приезжайте на рынок в Пурцемсе. Зелзова с 38А. Сытный плов, вкусный кебаб и домашние супы в Чайхане. Лучшее мясо, молочная продукция, свежие овощи, фрукты и ягоды от местных производителей. Нет времени готовить? Загляните в кулинарию с большим выбором свежих и готовых блюд. Рынок в Пурцемсе. Зелзова с 38А. Все свежее, вкусное и рядом с вами.
2: Предложение в аптеках «Апотека» в июне. Таблетки «Флебодия», покрытые оболочкой 600 мг для лечения нарушений венозного кровообращения и острого геморроя у взрослых. Точные дозировки смотреть в инструкции по применению медикамента. Активное вещество медикамента «Диасминум». В хороших руках. «Апотека». Рекламодатель «Сиатамру». Безрецептурный медикамент. Необоснованное применение лекарств вредно для здоровья. Консультируйтесь со своим врачом или фармацевтом об использовании лекарства. Перед применением лекарства внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую информацию на упаковке.
3: Я пью до дна за тех, кто в море.
4: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
3: Вот новый поворот.
4: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
3: Еще не все дорешено.
4: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
3: Еще не все разрешено.
5: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 18 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Министерство не планирует отказываться от заявленных изменений в сфере образования. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Министерство образования и науки не планирует отказываться от заявленных во второй половине лета изменений в сфере образования, сообщила советник министра образования и науки по вопросам стратегической коммуникации Дайга Рейхмане. Объясняя, почему столь существенные изменения продвигаются всего за несколько недель до начала нового учебного года, министерство отмечает, что предложенные изменения разработаны и подготовлены в соответствии с планом действий правительства и сроками его выполнения. Министерство считает, что изменения продуманы, системно необходимы. В настоящее время идет их активное обсуждение и согласование с партнерами по коалиции, социальными партнерами, поэтому министерство не видит препятствий для продвижения и утверждения документов в правительстве. Министерство образования и науки отмечает, что все продвигаемые изменения вытекают из плана действий правительства, и их планируется реализовать в полном объеме. В повестке дня министерства в настоящее время нет предложений, которые планировалось бы отложить или от которых отказаться. Одно из самых спорных предложений – отмена минимального порога сдачи централизованных экзаменов для получения основного образования. Министерство обосновывает эту идею данными Организации экономического сотрудничества и развития, которые свидетельствуют, что лишь в нескольких странах – Эстонии, Италии, Латвии – школьники должны сдавать централизованный экзамен, чтобы подтвердить основное образование и получить доступ к среднему образованию. В своих выводах организация подчеркивает, что экзамены, используемые для подтверждения основного образования, могут создавать реальные препятствия для дальнейшего развития учащихся. Результаты экзаменов 9 класса в прошлом учебном году показывают, что 818 учеников не сдали хотя бы один экзамен и не получили свидетельство об окончании основной школы. По мнению министерства, процентный порог сам по себе не обеспечивает качество образования. Результаты экзаменов и данные о молодежи свидетельствуют, что порог в первую очередь создает ситуацию, в которой ученики, которым учеба дается труднее, остаются застрявшими в системе без документа об основном образовании. Главным критерием для получения аттестата остается требование иметь положительные годовые оценки. Еще одна идея министерства – предоставить школам больше свободы в оценке знаний учащихся. Отвечая на вопрос, как будет предотвращена ситуация, когда в одной школе ученик с определенным уровнем знаний получает положительную итоговую оценку, а в другой – неудовлетворительную, министерство признает, что различия в строгости оценок между разными учебными заведениями или педагогами существовали всегда. В этом вопросе министерство полагается на руководство школы самоуправления. Задача самоуправлений также заключается в обеспечении качественного образования на своей административной территории. Министерство не планирует откладывать реформу на следующий учебный год, поскольку, например, централизованный экзамен по естествознанию обсуждается уже 8 лет, а решение так и не принято.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается переменная облачность без значительных осадков. Ветер западный, северо-западный до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 23 градусов тепла. В Риге ожидается небольшая облачность. Столбики термометров поднимутся до плюс 20, плюс 22 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио. Движение только вперед.
3: Насыщенный график. Стресс, перекусы на ходу, вздутие и тяжесть в животе? Тогда запоминайте. Лактофлорене Панче Пьята – комплексная формула для комфортного пищеварения. В составе пробиотики, ферменты и растительные экстракты. Лактофлорене Панче Пьята – легкое пищеварение каждый день. Сделано в Италии. Тутто бене. Все в порядке с Лактофлорене? Спрашивайте в аптеках Латвии и заказывайте онлайн.
4: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.

0: Автомонитор.
1: Заключительный на сегодня выпуск «Автомонитора», значит, подведем итоги дня и, возможно, заглянем в завтрашний день. Сегодня вновь был повышенный уровень трафика, особенно во время вечернего часа пик. После 8,5 баллов на максимуме 17.20 до 17.45 пробки расти перестали, и наоборот, многие магистрали и улицы стали постепенно освобождаться от транспорта. В данный момент дороги загружены на 64%. Основные трудности в центре города, где плотно везде, от бульваров Аспазис и Кронвал, до Пернавас и Сенчу. Загружена Лачплеша и отдельная песня – это участок Валдемара, Вантовый мост до улицы Мэнсела. И отметим напряженную обстановку в районе моста Славу, особенно на Круспилл в сторону перекрестка с Гранита. А вот на Карле Ульманя Гатве сегодня лишь нормальная рабочая пробка перед Венебас Гатве в сторону центра. Автоледи Кристина на эту тему прислала сообщение.
2: Карля Ульманя Гатве открыта для движения обе полосы. Ограничение скорости 50 км в час. На дорогах частично ведутся дорожные работы, но движение не осложнено.
1: Спасибо Кристине. Кроме того, она отметила, что сегодня стоял радар на улице Убрака с перед Бикернику в сторону Межцемса. Однако, скорее всего, к этому времени его убрали. Что ж, завтра будет новый день. По прогнозу, погода обещает быть вполне, без осадков и до 22 градусов. На этом о трафике на сегодня все. Меня зовут Владимир Тин. Всем хорошего вечера в компании любимого радио.
0: Автомонитор. Авторадио. Реклама.
3: Нам в Евроаптеке важно быть рядом, когда это необходимо больше всего. Вот уже 25 лет знающие фармацевты Евроаптеки на твоей стороне, давая ценные советы и подбирая полезные предложения для каждой ситуации. Поэтому, отмечая наш юбилей, весь август на косметику для лица скидка 45% с картой Медус при покупке на сумму не менее 9,99, а также другие актуальные предложения для энергичного лета. Ждем в Евроаптеке.
4: Отгадай загадку. Это не чувствуется, не мешает, но может привести к необратимым последствиям.
5: Невыключенный утюг?
4: Хорошая догадка, но нет. Повышенное глазное давление.
6: 10-секундное измерение может сохранить зрение. Проверь глазное давление в оптике «Филман» бесплатно. Адреса и информация на filman.lv.
7: Очки «Филман».
8: Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
9: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Интересный факт. Первый автомобиль. Спор о том, какой автомобиль был первым в истории, до сих пор не решен. Некоторые приписывают это звание машине Benz Patent Motorwagen. Ее создал Карл Бенц в 1866 году. Остальные считают, что паровые машины начала 19 века являются родоначальниками автомобиля. В любом случае, автомобиль Benz был первым серийным автомобилем с бензиновым двигателем.
1: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: шофер, чтоб тебе повезло. Я хочу, шофер, чтоб тебе повезло.
1: Вы слушаете главные песни большой столицы.

0: года.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность без осадков. Ветер западный, северо-западный до 7 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 7 до 12 градусов тепла. На побережье до плюс 16. В четверг днем ожидается переменная облачность без значительных осадков. Ветер западный, северо-западный до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла. В Риге в четверг ожидается преимущественно сухая и солнечная погода. Ветер северный и северо-западный от 1 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 20, плюс 22 градусов.
0: Реклама. Август в магазине ПТА. Время подарков. Подарков. Подарков. Покупайте технику Кэнди, Айга, Электролюкс, Хайер. Получите полезные подарки. Микроволновые печи, набор сомелье, а также возврат до 80 евро при покупке пылесоса Bosch. И это еще не все. Приходите и выбирайте. Информация на сайте ПТА.ЛВ или в магазине ПТА. Дамбия 3А. Спорим, что мы вам подходим.
2: В августе на небе сияют звезды, но в Мэнес аптеке сияют особенно выгодные цены. Начался месяц звездных цен. Специальные предложения на пищевые добавки, косметику и другие товары. Весь август не пропустите звездные цены в Мэнес аптеке. Предложения действительны при наличии карты Веселыба. Скидки не распространяются на медикаменты.
3: Пищевая добавка не изменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья.
4: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым», «Сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтари» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.

0: «Столовка».
1: Сегодня вкусную остановку мы совершим с блюдом, которое сочетает в себе легкость и сытность. Куриные котлеты со шпинатом. Это идеальный вариант для семейного ужина или уютного вечера. Котлета – слово, знакомое каждому, но сам формат блюда пришел к нам из Европы. Фаршированные и рубленные кусочки мяса, обжаренные или запеченные, стали частью кухни еще в 18 веке. А шпинат, как ингредиент, сегодня считается символом свежести и легкости. Он помогает добавить яркий цвет, зелень и мягкую текстуру в традиционные котлеты, делая их чуть современнее. Для приготовления возьмите примерно 600 граммов куриного фарша, добавьте примерно 150 граммов свежего шпината, предварительно промытого и мелко нарезанного. Одно яйцо, немного панировочных сухарей, соль и перец по вкусу. Хорошо вымешайте все вместе. Сформируйте котлеты средней величины и обжарьте на умеренном огне до золотистой корочки. Если хочется, можно 2 минуты потомить под крышкой, чтобы котлеты прогрелись до центра и были сочными. Подавайте такие котлеты с легким гарниром – салатом из свежих овощей или картофелем пюре. Но также можно добавить ложечку йогурта или сметанного соуса сверху. И пусть сегодняшняя вкусная остановка станет тем моментом, когда просто становится вкусно. Приятного аппетита!
0: Вкусная остановка. Реклама. Айспик. Нервы. Noise MC. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
2: Все, что я помню.
0: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv. 7bet. Весь август следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Группа «Фабрика». Музыкальный коллектив, который стал одним из долгожителей современной эстрады. Команда не перестает радовать поклонников новыми хитами, а старые до сих пор входят в различные хит-парады. Участницы проекта не боятся экспериментировать и вносить нотки иронии в свое творчество. История группы началась на проекте «Фабрика звезд». Состав коллектива менялся не раз. Но Ирина Тонева остается участницей группы с самого начала. Сегодня «Фабрика» продолжает выступать и выпускать новые работы. Одна из них — песня «Незабудка». Встречайте!

0: Реклама. Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал Цинтари. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilishoservice.lv.
1: Позаботьтесь о себе этим летом. До 31 августа в клиниках Веселибос Центру Апвейна и с картой лояльности Веселибо первый прием у гинеколога всего 50 евро. Запишитесь на e-поликлиника ЛВ или по телефону 8828. Код медицинского учреждения 01006410.
0: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
2: Доброе утро, планета!
0: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
3: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-класс о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
4: 29 августа на сцене концертного зала Цинтари с большим сольным концертом выступит Джа Халиб.
5: Что ты видишь в твоих снах? Там, наверное, весна.
4: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Халиб. 29 августа. Концертный зал Цинтари.
6: Если чё, я бах.
4: Билеты в кассах Билеши Сервис.
7: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио Латвия представляет: песня для тех, кто в пути.

0: года.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность без осадков. Ветер западный, северо-западный до 7 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 7 до 12 градусов тепла, на побережье до плюс 16. В четверг днем ожидается переменная облачность без значительных осадков. Ветер западный, северо-западный до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла. В Риге в четверг ожидается преимущественно сухая и солнечная погода. Ветер северный и северо-западный от 1 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 20, плюс 22 градусов.
0: Реклама. Август в магазине ПТА. Время подарков. Подарков. Покупайте технику Кэнди, Айга, Электролюкс, Хайер. Получите полезные подарки. Микроволновые печи, набор сомелье, а также возврат до 80 евро при покупке пылесоса Bosch. И это еще не все. Приходите и выбирайте. Информация на сайте ПТА ЛВ или в магазине ПТА Дамбия 3А. Спорим, что мы вам подходим.
2: Большие города.
3: Би-2 в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа в концертном зале «Дзинтере». Би-2 с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго.
4: Купите билет уже сейчас на Билишу Сервис.
5: Redzes festivāls Visionete optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te. Vairāk uzzini Visionete LV.
6: Легендарная группа «Нэнсия» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнсия» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
7: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси Мэн». 19 августа в концертном зале «Дзинтере».
6: Билеты «Билишус Сервис».
8: 7bet. Весь август следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
9: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вондерсан». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вондерсала. Группа «Сплин». 5 сентября. Вондерсала.
10: Люди ночами.
11: Билеты на fridayticket.com.

Авторадио Латвия. Живой звук. Группа «Руки вверх». Он тебя целует. Живое выступление 2019 года.

0: Реклама.
1: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%. Распродаем абсолютно все. «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
2: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Rockset UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концерты зал Дзинтери. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
3: Неделя сегодня. С вами весь 2027 год. Открыта подписка на газету «Неделя сегодня» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов. Август – лучшее время оформить подписку. Действует особая цена. Каждому подписчику – подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бриева, 155, корпус 3, или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
4: Best Show Events представляет. 12 августа. Концертный зал Дзинтери. Вера Прежнего. Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra. Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтери. Билеты в кассах Билишсервис.
5: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Мотор.
1: Киноафиша.
2: Трудно поверить, но однажды все началось с идеи, которая пришла в голову обычному студенту. Фильм «Социальная сеть» рассказывает историю создания Фейсбука и показывает, как одна разработка навсегда изменила интернет. Картина основана на реальных событиях и считается одной из лучших биографических драм. Фильм «Социальная сеть» переносит зрителя в начало 2000-х, когда студент Гарварда Марк Цукерберг запускает небольшой сайт для общения между студентами. Проект стремительно набирает популярность, превращаясь в крупнейшую социальную сеть мира. Но вместе с успехом появляются судебные иски, обвинения в краже идеи, конфликты с партнерами и предательство друзей. Чем выше становится цена успеха, тем сложнее сохранить доверие окружающих. Несмотря на художественные допущения, фильм «Социальная сеть» основан на реальных событиях и позволяет по-новому взглянуть на историю. Приятного просмотра!
1: Киноафиша.
0: Стоп! Снято!
3: Реклама. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

Интересный факт. Коробка передач. Автомобили с автоматической коробкой передач доминируют сегодня в автомобильной промышленности уже настолько, что лишь 18% водителей знают, как работает машина с механической коробкой передач. Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность без осадков, ветер западный, северо-западный до 7 метров в секунду, ночная температура воздуха от 7 до 12 градусов тепла, на побережье до плюс 16. В четверг днем ожидается переменная облачность без значительных осадков, ветер западный, северо-западный до 6 метров в секунду, температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла. В Риге в четверг ожидается преимущественно сухая и солнечная погода, ветер северный, северо-западный от 1 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 20, плюс 22 градусов.

0: Музыка объединяет поколения.
1: Все лучшее от прошлых десятилетий до самых свежих премьер.
0: От проверенных временем хитов к новым песням на Авторадио Латвия.
1: Прямо сейчас.

Авторадио Латвия. Живой звук. Новые самоцветы. Льется музыка. Запись выступления декабрь 2020 года.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 21 час. Авторадио.

земля, скучаю, скучаю, скучаю, я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо, а я земля, скучаю, скучаю, скучаю, я без тебя.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Группа «Фабрика». Музыкальный коллектив, который стал одним из долгожителей современной эстрады. Команда не перестает радовать поклонников новыми хитами, а старые до сих пор входят в различные хит-парады. Участницы проекта не боятся экспериментировать и вносить нотки иронии в свое творчество. История группы началась на проекте «Фабрика звезд». Состав коллектива менялся не раз. Но Ирина Тонева остается участницей группы с самого начала. Сегодня «Фабрика» продолжает выступать и выпускать новые работы. Одна из них — песня «Незабудка». Встречайте!

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

как стиральная доска, и качает грузовик наш, и трясет, из груди никак не выскочит тоска, и обидой по щекам не потечет. Скоро станет на полях темным темно, можно будет огоньки пересчитать, те, что воткнуты, как свечки, в горизонт, словно в церкви, чтоб кого-то отпевать. 12 писем под полом, мое сокровище, я этой памяти хозяин и слуга. 12 месяцев читаю, а чего еще, когда хандра привычна и долга. Слава Богу, что хоть было и вот так, на листочках синей пастой запеклось, что возможно на заснеженных верстах сочинять, что в самом деле не сбылось. Степь закатным серпантином осыпать, добавлять лиловых сумерек на снег, до тех пор, пока не стану засыпать, продолжая вспоминать тебя во сне. И ты возникнешь, как ночной звонок меж города, я помню свет, когда ты в дом вошла, и я был с ног до головы облит тем золотом, да позолота вся со временем сошла.

Вот и еду, и печаль невелика, что глаза мои слезятся на ветру. Только дату на борту грузовика я сквозь изморозь никак не разберу.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность без осадков, ветер западный, северо-западный до 7 метров в секунду, ночная температура воздуха от 7 до 12 градусов тепла, на побережье до плюс 16. В четверг днем ожидается переменная облачность без значительных осадков, ветер западный, северо-западный до 6 метров в секунду, температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла. В Риге в четверг ожидается преимущественно сухая и солнечная погода, ветер северный и северо-западный от 1 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 20, плюс 22 градусов.

Авторадио Латвия. Живой звук. Группа «Непара». «Плачь и смотри». Живое выступление 2023 года.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 22 часа. Авторадио.

привет, хороший день для того, чтобы вернуться к себе. А вернуться к себе одному — это все-таки грустно. Тебе сказать привет и опять разойтись у дверей — слишком краткая, краткая форма искусства. Привет, ну как дела? Я хочу, чтобы ты в гости зашла. Ведь понятно, что так мимоходом

Зайди поговорить, между нами протянется нить, понимание нить и душевного отношения. Зачем? Да просто так. Если просит душа, не пустяк. Если просит душа,

0: от наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На Первом автомобильном.

0: Интересный факт. Ограничение скорости. Первое в истории ограничение скорости было установлено в Соединенном Королевстве в 1865 году. В то время скорость была ограничена до 24 км в час на открытых дорогах, 3 км в час в городских районах и 6 км в час в сельской местности.
1: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность без осадков. Ветер западный, северо-западный до 7 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 7 до 12 градусов тепла. На побережье до плюс 16. В четверг днем ожидается переменная облачность без значительных осадков. Ветер западный, северо-западный до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла. В Риге в четверг ожидается преимущественно сухая и солнечная погода. Ветер северный, северо-западный от 1 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 20, плюс 22 градусов.

аккорд. Еле струны дрожат на гитаре, молчи. Фортепиано оборвана флейта, вы песни. Мне сами собой наиграли о том,

который тут же согрел струна. У Паганини на скрипке вымет, от которого быстро пьянеет мадам. Без вас убого убранство, мадам.

фонари. На асфальте вас дети рисуют, Монше, как вы на королеву похожи.

0: Авторадио Латвия. Живой звук. Группа «Земляне». «Трава у дома». Запись выступления июнь 2015 года.
1: Ну! Ну что? Поехали!

Эти песни стали легендами. Легенды возвращаются на Авторадио Латвия.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 23 часа. Авторадио.

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио Латвия представляет: песня для тех, кто в пути.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность без осадков, ветер западный, северо-западный до 7 метров в секунду, ночная температура воздуха от 7 до 12 градусов тепла, на побережье до плюс 16. В четверг днем ожидается переменная облачность без значительных осадков, ветер западный, северо-западный до 6 метров в секунду, температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла. В Риге в четверг ожидается преимущественно сухая и солнечная погода. Ветер северный и северо-западный от 1 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 20, плюс 22 градусов.

0: Авторадио Латвия. Живой звук. Валерий Леонтьев. Дельтаплан. Живое выступление 2023 года.
1: Нежная память и туман, ты как во сне.

Наивно это и смешно, но так легко. Сейчас вы меня не остановите моим плечам.

эфире радиопрограмма «Авторадио Латвия». Свидетельство разрешения на вещание номер АА-139/1, выдано Национальным советом по электронным средствам массовой информации 9 сентября 2020 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

полчаса до рейса, полчаса до рейса. Мы почти у взлетной полосы, и бегут быстрее всех часов на свете эти электронные часы. Вот и все, что было, вот и все, что было. Ты как хочешь это назови. Для кого-то просто летная погода, а ведь это проводы любви. Для кого-то просто

ведь это проводы любви. Для кого-то просто легкая погода, а ведь это проводы.

тебе подарить? Может, тех журавлей, что уносят на юг песню русских полей?

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 1 час. Авторадио.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 2 часа. Авторадио.

мы легкий сон, Ланфрен, Ланфра, сорвем с тяжелой ветки. Как сладок он, Ланфрен, Ланфра, такие сны так редки. Ланфрен, Ланфра, Лантатита, но слаще сна твои уста, и роза падает с куста тебе на грудь.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 3 часа. Авторадио.